0: Все, друзья, всем пока, всем счастливо, всех любим, всех целуем, обнимаем, услышимся через неделю.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

слова, как будто море взбунтовалось где-то, или вулкан обрушил лаву гневом. Ты все реши, пожалуйста, сама. Как будто по миру пошла молва о том, о сём, неважном в мире этом, и кто-то высказался по секрету. Ты все реши, пожалуйста, сама. Ты все такой же, только я не та. Вокруг осталось слишком мало света. Произнеси, добравшись до поэта. Ты все реши, пожалуйста, сама. Сказал для облегчения ума. Я для тебя, как самый лютый враг. Не бойся, отпущу за так. Ты все реши, пожалуйста, сама. Когда-нибудь в последние года я обернусь к тебе в надежде лета. Улыбка брошена под ноги смеха. Готов принять удары без успеха. Произнесу тебе в ответ слова. Да ты иди, я все решу сама.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
1: песню.
0: Улетела.
1: Неформат.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом Dissextile. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба. Неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
2: Вспомним, не чокаясь.
3: Дос Мукалсан. Крепки казахские шишки. Круче, походу, узбекских. В 67-м году четверо студентов казахского политеха решили сделать группу. А подтолкнули их к этому коллеги из Будапештского университета имени Карла Маркса, оказавшихся вместе с казахами в интернациональном строительном студенческом отряде. Дома они строили в Казахстане, а вечером отдыхали. Чем дальше от Москвы, тем интересней стиль, в котором разрешалось играть. Лауреаты премии Ленинского комсомола. Золотая медаль на Всемирном фестивале студентов в Берлине в 73-м году. Лауреаты Всесоюзного фестиваля 71-го года. Членами ансамбля сегодня являются два академика и один член-корреспондент Академии наук Республики Казахстан. Слушаем. Бетпак Дала. Дос Мукалсан.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

придется веселять. Хворые с настоящим миром связь порвана. Помни.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Ты» сложна своей простотой, как с позиции сочинительства, так и с точки зрения аранжировки и записи на студии. Процесс ее создания стал для меня таким небольшим экспериментом, каким-то откровением, что ли, для самой себя, потому что раньше я писала несколько в другом стиле. Поэтому мы долго думали над ее аранжировкой и исполнением. Возможно, я скажу банальные и понятные многим вещи, но перед автором-исполнителем стоят две непростые задачи. Первое – создать хороший, грамотно, музыкально выстроенный песенный материал. И второе – это, конечно, исполнить его так, чтобы искренне и честно донести эмоции. Тронуть слушателя, чтобы у него возникло желание поставить песню на репит и послушать ее еще несколько раз. Я очень надеюсь, что нам удалось это сделать, чему подтверждением являются отзывы многих слушателей и друзей. Несколько раз были такие высказывания, как, например, «Полдня на репите слушаю вашу песню. В машине в плейлисте она у меня стоит. Запоминающийся, очень теплый текст, душевно». Ну и так далее. Да, мы не придумали новый музыкальный стиль, не навернули каких-то замысловатых ходов. Такой задачи и не было. Мы постарались создать качественную, душевную петербургскую музыку.
2: Одиннадцатый трек на пластинке «Ништяки 2», группа «Корица Проджект». Песня называется «Ты, город Питер». Поехали!

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Резиденты неформатного клуба.

умирают от веселья. Здесь пьют за здравие и за упокой. А рано утром встал с похмелья.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: Роунг. Скажите номер вашей планеты в Тентуре.
1: Забыли, родной.
0: Какой контакт мне нажимать, чтобы домой переместиться?
2: Вы с нами переместитесь, куда мы вас переместим. Идет?
0: Нет, нельзя. Надо знать.
1: Да можно. Значит, сработала хреновина. А этот козёл-то с дырочками там, что ли, остался? Пошли.
3: Тихо.
1: Здравствуйте.
4: Подбросьте нас до города.
5: Чату.

0: это не Земля. Это планета Плюк. 215 в Кентури. Галактика Киндзадза.
1: Хватит мозги пудрить.
2: Думай. Диаметр орбиты твоей планеты. Название планет твоей галактики. Какие знаешь? Думай.
3: Какой дурак на Плюке правду думает?
4: Вот в клетках и сидите.
5: Ну, нельзя, я чатлани.
1: Так советовать, так все чатлани. Уйди отсюда!
6: Желтые штаны, два раза по моему наберешь его.
7: Дотронешься, эцелоп прилетит, ноги выдернет.
8: Ты чихала на вашего эцелопа?
5: Я говорю, скрибач не нужен. Вот результат.

0: Пошли, скрипач, в открытый космос.
1: Вовка, ты так не шути. Здесь кислороду 2% от нормы.
2: Скажи хоть раз в жизни правду.
3: Скрипач нужен.
4: Танур, планета, где меня родили.
5: Мы в планетарии это узнали.
6: Да, родной.
2: Врут они, дядя Вова?
4: Конечно.
5: Нет, Кирилла, не врут.
6: Молодой еще.
5: Они из-за этих спичек всю вселенную на карачках поползли бы.
2: Пошли планету делить.
4: У меня мама грузинка была.
7: Вы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Мы пацаги с планеты Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. А вы кто? Земля. Мы пацаги с планеты Земля.
8: Будьте любезны, номер вашей планеты.
7: 013 Тентуре.
0: Если ты подумаешь, что это хреновина не транклюкатор, это будет последняя мысль в твоей чатланской башке.
2: Давай играть жабу и делай, что хочешь.
9: Нет, Пиноцвали, когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели.

0: Go!
1: Go!
0: Скрипач.
1: Тетя.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: А итак, привет, друзья.
1: Добрый вечер, дорогие добрый радиослушатели.
0: 21.00, 30 октября. Вот, и шли ноздря в ноздрю у нас, ребята, в прошлой голосовалке. Сделали скриншот, выложили, блин, в эфирный чат Зухера, смотрите там. Итак, с вами Ехидный Конь Димка, с вами диджей Зухер. Вы слушаете Неформатное радио. Сегодня ровно год. Ровно год с первого эфира Неформатки. Нет, вру, не Неформатки.
1: 5+1.
0: Программы 5+1. Вот, у нас, конечно, есть повод отметить, но, блядь, не на что. Вот, собрали последнюю мелочь, купили Зухеру сигарет. Вот, так что сегодня принимаем от вас поздравления, ну, если есть желание поздравить. Вот, и сейчас сразу нон-стопом ставим двоих победителей прошлой программы.
1: Да, ну я вначале все-таки скажу, кто у нас победил. У нас программа была двойная, было очень много достойных треков, и в итоге одержали победу две группы. Если с первым местом было все понятно, уже ну где-то за день до конца голосования, Реактивный Психоз, наши друзья из города Барнаул, они уверенно заняли первое место с композицией «Ты и я», то второе место тут было очень все сложно. Коллектив из Щекина «Виа Ништяк» и коллектив из Питера «Ленажи» шли ноздря в ноздрю.
0: Но Зухер угадал.
1: Зухер угадал, да, что все-таки «Ленажи» с композицией «Небо» заняли второе место. Буквально на 3 голоса опередили они ребят из Щекина. Ну, что хочу сказать. Ребята, не расстраивайтесь. Это ваш дебют на Неформатном радио. Я думаю, еще будете у нас звучать. И тем более, что ваша песня, возможно, попадет в ротацию также, но уже не как победить 5 плюс 1, а как ништяк.
0: Скоро у нас будет фестиваль панковский в Туллине. Вот, и будете выносить рояль. Будете открывать фестиваль выносом рояля и закрывать фестиваль сбросом этого рояля со сцены.
1: Ну вот. Что, друзья, сейчас нон-стопом ставим двух победителей в эфир. И когда уже наши победители отзвучат, соответственно, плавно перейдем к теме нашей сегодняшней программы. Для тех, кто не знает, сегодня у нас программа посвящена не только юбилею 5 плюс 1 годовому, но также грядущему празднику День народного единства, который будет 4 ноября, и об этом мы чуть попозже подробно поговорим.
0: Давай с народом поздороваемся, пока их мало.
1: Давай,
0: пока их мало,
1: давай,
0: тихаря. Давай. Юлька, привет, Ольга, привет. Артур, здорово, дружище. Вот, все, ставим нон-стопом песняги, и нарисуемся мы через 8 минут и продолжим. Поехали. We'll be right back.

0: А народу пофигу, кого и с чем, главное, поздравлять. Спасибо, народ, за поздравления. Сегодня годовщина программы 5+1. Вот, не музыкального города. Музыкальный город чуть попозже, по-моему. А может, и пораньше. Я не знаю, когда кто родился. Вот, но присоединился музыкальный город к программе 5+1 где-то, наверное, с полгода назад. Вот, ладушки. Едем дальше, и коняшка решил сегодня начать программу необычно.
1: Да, я решил начать программу необычно, объясню, в чем тут дело. Друзья, 4 ноября у нас будет праздник, общероссийский праздник, День народного единства. Не все, к сожалению, знают, что это за праздник. Ну, если кто-то не знает, да, я немного расскажу. 4 ноября закончилось смутное время в начале 17 века, и поляков, как ссаных котов, выгнали из Кремля, выперли из России, да, и Русь наконец-то сбросила вот это вот ярмо оккупантов. И, собственно говоря, этот день считается днем национального народного единства. Вот, все песни, соответственно, у нас сегодня будут посвящены русскому духу, Руси, героизму наших предков. Ну, я так думаю, что все песни, которые сегодня прозвучат, они очень достойны.
0: Сегодня здесь будет Русью пахнуть.
1: Да. Совершенно верно. И я что еще хочу сказать? Независимо от того, кто вы по вероисповеданию, язычники ли вы, православные ли вы, может быть, вообще вы атеисты, да, этот праздник наш, мы русские, с нами Бог, с нами сила. И первая песня, она не пойдет в зачет, она не будет представлена в голосовалке, поскольку...
0: Я думаю, Кинчи Костеву будет пофигу.
1: Да, потому что Косте Кинчеву наверняка действительно пофигу, что сейчас его песня звучит на неформатном радио. Не мог эту песню не поставить в сегодняшний эфир. Это песня группы Алиса «Небо славян». Я считаю, что это будет хороший лейтмотив для нашей программы.
0: А я считаю, что вот была бы лучше песня «Мама».
1: Ну, возможно, но так как я выбрал «Небо славян», она и прозвучит.
0: Ну да, вот ты не посоветовался опять, а вот подумай, мама, наверное, была бы все-таки круче бы.
1: Ну возможно. Если что, у нас программа сегодня до 11, мы, я думаю, и маму поставим, когда может закончится, быть. Да, эфир.
0: Да. Коняшка сегодня сказал, да ебись, она все крестом, поеду на такси.
1: Ну да.
0: Вот, поэтому сегодня у нас все 2 часа в
1: распоряжении. Итак, друзья, Константин Кинчев, группа «Алиса», «Небо славян». Начинаем программу, которая посвящена 4 ноября, Дню народного единства. Поехали.
0: Итак, друзья, 21:18, начали мы сегодняшнюю программу. Вот, привет всем тем, кто к нам только что подключился. Смотрю, вот в чате до хрена народу появилось. Здравствуйте, ребятушки, спасибо всем тем, кто нас поздравляет. Вот, Диман, тебе могу четко сказать свою позицию. Зига не проканает. Вот, я относительно этого очень жестоко настроен. Не люблю я фашиков. Вот. Итак, чего?
1: Ну что, а сейчас начинаем мы программу, точнее продолжаем мы нашу программу. И по старой доброй традиции, трек, который сейчас прозвучит, это «Кот в мешке». Трек, который нам предоставил музыкальный город, наши партнеры. Ну и, собственно говоря...
0: Это уже не партнеры.
1: А кто?
0: Уже не партнеры, это уже полноценная составляющая.
1: Наши радио. Братушки наши. Вот. Так вот, для тех, кто не знает, что такое «Кот в мешке» и чем его едят, объясню. Мы с Захаром до эфира данный трек не слушаем. Он для нас будет звучать первый раз так же, как и для вас, дорогие радиослушатели. Ну и, собственно говоря, в данной программе представлена группа под названием «Время до». Группа из Санкт-Петербурга, и композиция называется «Православная Русь». Что об этих ребятах могу сказать? Да, в принципе, я, наверное, подробно говорить ни об одной группе не буду, потому что песен у нас много, буду экономить ваше и наше время. Хочу только сказать о том, что группа в своем материале очень много обращается к истории нашей страны, к героизму нашего народа, к православию, и я считаю, что группа уже априори должна быть достойной. Посмотрим, послушаем после того, как трек прозвучит, будем делиться своими впечатлениями, своими мнениями.
0: Ну и по откуда они?
1: Питер, Санкт-Петербург.
0: Питер. А что ты не говоришь, Питер нас не подведет?
1: А ты же мне, ты же мне.
0: Ну я приготовился, я думал, почморю тебя, нет.
1: А я скажу так, я эту фразу не стал говорить, почему? Потому что трек отбирал не я. Бог знает, там что там музыкальный город отобрал.
0: Ну Питер же, ё-моё.
1: Ну Питер, да, Питер. Люблю этот город и люблю группы из Питера, потому что ни разу у нас еще не было такого казуса, что группа из Питера присылает какую-нибудь бяку. Всегда треки хорошие.
0: Ну, поехали, давай слушать.

0: Вообще, ну это прям вот, как это сказать-то, ё-моё. Мало того, что песню затянул, так еще и затяжку такой в конце, финал затянул. Вот. Ну чего, ты что скажешь?
1: Ну я скажу, давай я начну с комментариев своих, да? Друзья, мне этот трек очень понравился. Тот случай, когда вокал, вокальные данные и подача, ну, даже не на 5 с плюсом, на 10 с плюсом, шикарнейший просто вокал, шикарная подача, очень вдуманный, взвешенный, правильный текст, и, ну, мне песня, безусловно, понравилась. Единственный минус, который я для себя отметил, песня, на мой взгляд, затянутая, очень долгая песня. Ну,
0: это самый основной минус, потому что ее устаешь слушать. Устаешь слушать, и прям хочется вот перемотать, переключить.
1: Ну, это лично тебе. Мне, я на самом деле от нее не устал, особенно учитывая то, что очень красивая аранжировка, очень хорошо исполнена. То есть, если бы я имел возможность проголосовать не за одну, а за несколько песен, да, безусловно, голос был бы за. Ребята большие молодцы. Питеру привет. Питер в очередной раз не подкачал. Молодцы.
0: Ну, у меня, в принципе, что, вот... Только, наверное, к длине. Текст я не слушал, поэтому текст я его никогда не обсуждаю. Текст — это дело автора. Но длинный, блин. Блин, длинный. Я бы укоротил бы песню прям четко бы на одну треть точно бы. Вот, так, что пишут в комментариях? Вот, Артур пишет, что-то напоминает, не пойму, какую песню. Ну вот, по мне, я не нашел, на что похоже. Вокал, да, вокал похож на раннего Чижа, но... Я, кстати, ни слова не сказал о том, что он косит под Чижа. Нет, просто он похож на Чижа.
1: Нет, знаешь, Захар, я скажу так, что Сережа Чиграков нервно курит в стороне, потому что вокал тут, конечно, на мой взгляд, отличный, да, шикарнее, гораздо шикарнее, интереснее.
0: Аранжировка интересная, мне нравится. Мне все понравилось, кроме того, что она затянута, а потом еще в конце вот этот вот длинный финал, который, ну, блин, добил меня просто. Вот, а песня хороша. Мне понравилось.
1: Ну все. Что, да, едем дальше.
0: Едем дальше.
1: Это у нас был Питер, и теперь мы из Питера плавно перемещаемся в город Гурзуф. Это очень далеко, там наверняка сейчас тепло, и, возможно, даже кто-то купается. Вот, трек...
0: Сволочи!
1: А мы тут мерзнем в Туле, да, мы тут мерзнем в Туле. Так вот, друзья, данный трек уже звучал в одном из эфиров неформатного радио, и, собственно говоря, уже тогда он понравился многим радиослушателям. Учитывая то, что у нас сегодня программа специальная, посвящена она 4 ноября, Дню Народного Единства, я решил эту песню обязательно в программу включить. Автор данной песни Анатолий Барановский. Некогда наш земляк, человек, который очень достойный, очень заслуженный, очень много сделал для развития рока в Тульской области, в Туле, да, и его клуб, который он делал, клуб «Виноград», помнит, наверное, все тульские музыканты, все тульские тусовщики, потому что клуб был просто замечательный. Очень жаль, что Анатолий переехал из Тулы в Гурзуф. Ну и, собственно говоря, песня, которая сейчас прозвучит, называется... Коротко, просто, ёмко и понятно. Песня называется «Русь». Прежде чем песню поставить в эфир, еще раз повторюсь. Просто замечательная композиция, очень интересный текст, очень интересный вокал и очень интересная аранжировка. То есть для меня эта песня одна из самых любимых, я ее часто переслушиваю. Я думаю, что эта песня также понравится и вам, дорогие радиослушатели.
0: Ну и поехали.
1: Поехали. Анатолий Барановский, город Гурзуф, Русь.

0: Итак, друзья, 21.35 на наших зеленых системных. Программа 5 плюс 1 отзвучал у нас Барановский. Анатолий, да?
1: Да, Анатолий.
0: Анатолий Барановский. Вот. Мы тут в чате пустились в полемику. Артуру вот все вот эти вот песни, которые звучали до того, они ему все что-то напоминают. Я написал в чате, но решил я все-таки озвучить эту мысль. На самом деле, очень многие пишут в этом ключе. Очень многие. Но почему-то вот все согласны отдать эту прерогативу только Шахрину. Вот только появляется какая-то песня с народными, с истинно народными нотками, да, сразу же говорят, фу, это клон Шахрина. Фу, это только вот Чаев так играет. Да ни хрена подобного. На самом деле очень много людей пишут в таком ключе и очень много такой музыки. Просто ее... Она не коммерческая. Поэтому ее мало слышно по радио, поэтому не с чем людям сравнить. Вот и все похожести. Вот. Тоже Артур написал текст отличный за Лихватское. Щедроты, просторы, патриотизм. Даже сказочность присутствует. Но я текст вот не слушал, что первый раз мне, конечно, и включал, что сегодня...
1: Очень жаль, Захар, очень жаль.
0: Ну, не слушаю я тексты. Просто я их слушаю, когда я начинаю заучивать песню. То есть вот если она мне нравится, я ее начинаю автоматически петь, тогда я слушаю текст. А так, ну, такой вот я говно. Что сделаешь? Ладно. В принципе, все понятно. Нот 7. В октаве 12. Нет, в октаве тоже 7 нот. Подожди, а ноты... А, ну хотя да, 12 бемоли, диезы, они же тоже нотами считаются. Или нет, подожди. Тогда уже не про ноты надо говорить, а про тона. Вот. Вот, это будет правильнее. А нот все-таки 7.
1: Ну ладно, Захар, о тонах и о нотах поговорим как-нибудь в другой раз. У нас сегодня большая программа насыщенная, очень много треков, которые сейчас будут звучать.
0: А ты все равно такси едешь.
1: Ну, а тем не менее.
0: А вдруг успею, да?
1: Да, вдруг успею. Так вот, друзья, только что звучал трек Анатолия Барановского «Город Гурзуф, Русь». Ну и следующая песня, она немного выбивается из общей колеи. Это песня... О древних наших былинных богатырях, о наших героях. Все наверняка в детстве читали былины, может быть, сами читали, может быть, родители читали про Алешу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Муромца. Так вот, группа «Хобби» из подмосковного города Егорьевск у нас уже также была участником программы 5 плюс 1 с этой песней. И я решил воспользоваться темой нашего сегодняшнего эфира и еще раз ее поставить.
0: У нас все уже были.
1: Нет, не все.
0: Вот Саня Деникин «Спирт, едем в Грозный» звучало. А Тусунеди со Святой Русью звучал.
1: Нет, он со Святой Русью не звучал, он звучал с дельфинами. Ты не путай.
0: Подожди, Святая Русь тоже... А, ну значит, она на сайте у нас есть.
1: На сайте
0: значит,
1: есть, да.
0: Я ее там слушал. «Хобби» звучал. Вот этот Сусанин звучал.
1: Ну, давай все сейчас карты раскрывать не будем. Просто у нас сегодня эфир такой, скажем так... Тоже в каком-то роде праздничный, да, поскольку сегодня годовщина программы 5 плюс 1, сегодня мы...
0: Трезвые. Ой,
1: и...
0: пошла песня. Ну давай, объявляй быстрее.
1: Итак, группа «Хобби», подмосковный Егорьевск, «Три богатыря».
0: Поехали.

0: Ну вот, отзвучало. Ну, я вот помню, она мне и тогда не понравилась. И сейчас она мне не понравилась все равно.
1: Ну, объясни, почему она тебе не понравилась?
0: Ну, вот там вообще, знаешь, как тебе сказать? Во-первых, ну, это вот очень интуитивно. Во-первых, вот сам текст, который вот все-таки его приходится слушать, потому что они его спешат сказать под музыку, под панк-музыку. Понимаешь? Они начинают не петь, а говорить скороговорки. То есть, ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Вот она не укладывается. То есть вот если там в куплете еще более-менее как-то оно все тянется, то когда начинается этот проигрыш припевный, он старается успеть за музыкой. И в итоге ритм песни ломается, и получается то, что она давит на уши. Но это лично мое мнение.
1: Ну, знаешь, возможно, Захар, даже с тобой в чем-то соглашусь. Все пишут песни по-разному. Кто-то сначала пишет текст, потом на него кладет музыку. А здесь наоборот. Мне кажется,
0: музыка,
1: да, сначала музыка, под нее положили текст, да. Но я считаю так, что это очень такой интересный панк-рок, ритмичный, веселый, зажигательный. Единственное, что это...
0: Как можно петь панк про трех богатырей?
1: А почему бы нет? Панк можно петь про все, что угодно.
0: Ну, в принципе, да. Ну, вот это вот как как-то вот, ну, не совсем. Вот, ладно, но это лично мое мнение, я не претендую на глаз божий, я очень часто ошибаюсь, но, по крайней мере, я говорю свое мнение. Вот, читаю эфирный чат, стихи говно написали.
1: Это у нас Оля Пень опять отметилась.
0: Да, Пенек, здравствуй. Так, Артурчик пишет, это творчество.
1: Кстати, Артур заголосовал, если правильно понимаю, в тот раз именно за эту песню.
0: Он, кстати, помнит ее, да. Он ее помнит. У богатырей был хайер, говорит. Богатырей разве был хайер?
1: Хер у них был, Артур пишет.
0: Хер у них? Не, ну он, видно, хотел написать хайер, потому что этот... Про панков мы говорим.
1: А, ну да, да, да.
0: Вот.
1: Ну, меня и просто единственное, что вот, что мне в этой песне, к чему могу придраться лично я, к тому, что тогда наша земля называлась Русь, а не Россия. Ребятам об этом, кстати, тоже в прошлом эфире говорили, когда эта песня звучала в тот раз.
0: Да, и когда они курили за углом тот учебник истории, который надо было прочитать, вот как раз там про это было написано.
1: Ну что, ребят, в любом случае, песня достойная, песня интересная, иначе я бы ее в сегодняшний эфир не пустил. И я считаю, что у этой группы
0: да плохих много... песен не бывает в принципе, потому что человек, который ее пишет, он туда вкладывает и себя, и свою душу, да, и... Ну вот кому-то они просто нравятся, кому-то не нравятся. Все песни хорошие, все песни, абсолютно все, даже те, которые я терпеть не могу. Вот, кто-то их любит.
1: Захарчик, обнови, пожалуйста, вот эту колоночку, а то сейчас скоро закончится, Я сейчас буду много-много говорить по поводу следующего исполнителя, да. У нас следующий исполнитель, ну, опять же повторюсь, про Анатолия Брановского, про его песню уже говорил. То же самое хочу сказать про следующую песню. Эта песня у меня сейчас в моем плейлисте постоянно. Гоняю эту песню раз, наверное, по 10 на дню, и она мне до сих пор не надоела. Песня очень сильная. Пожалуй, не в обиду будет сказано другим участникам сегодняшней программы, на мой взгляд, это самый сильный трек нашей программы сегодняшней. И человек, который исполняет данную песню, он действительно в музыке очень и очень давно. Николай Емелин зовут этого исполнителя, композиция называется «Русь». Родом Николай Емелин из Западной Сибири, казачья станица Коряковка. Это север Казахстана. Вот. И, собственно говоря, Николай начал свой творческий путь в 1980 году. Очень и очень-очень давно. В период с 86 по 88 год неоднократно участвовал и неоднократно побеждал во многих всесоюзных фестивалях. Тогда еще был жив Советский Союз. Вот. Участвовал он во многих советских известных передачах, таких как «Советская Россия», «Шире круг», «Счастливый случай», «Браво», «Фермер», «Заваренко», «Русский дом». И у Николая сейчас очень много альбомов. Николай часто выступает по городам и весям нашей необъятной родины. И не только в России, и за рубежом также он дает концерты. Песня Николая нравится действительно очень многим людям. И я рад тому, что сегодня композиция Николая Емелина «Русь» прозвучит в нашем эфире. Поскольку не все, к сожалению, знакомы с его творчеством, а вот на основе этой песни можно же делать выводы о песнях Николая и, соответственно, искать эти песни в интернете, ВКонтакте, вступать в его сообщество. Человек очень достойный, очень заслуженный, и песня действительно замечательная. Вот, что хотел, пожалуй, сказать сегодня.
0: Мне вот Кузя отписался, пишет, нет у нас больше друга Лехи Свободы. Что такое, кузенька? Что там стряслось?
1: Ну ладно, Захар, это вы тогда обсудите с Кузей, да? Сейчас у нас тема не про Леху Свободу. Хотя, конечно, вчерашняя живая студия напамятна многим, и мне в том числе, да.
0: Тебе она как раз беспамятна.
1: Ну, последняя часть, да.
0: Коляшка пришел, говорит, а что там было вообще?
1: Ладно, не будем сейчас палиться, да, сейчас едем дальше по программе. Итак, Николай Емелин, композиция «Русь». Уверен, что эта песня найдет очень много новых поклонников, новых почитателей. И еще раз повторюсь, на мой взгляд, сугубо на мой взгляд, это самый сильный трек сегодняшнего эфира. Поехали.
0: Сейчас проверим, поехали.

0: 21.51 на наших зеленых системных. Так, ну вот Артур пишет песню «Рука не поднимается» назвать треком. Сильный духом песни. Песни. По Веткину надо выходить под эту песню против уродов заморских. Славянские дети. Смешно немного, а не славянские, что? Вот Ромка спрашивает. Так, ну и чего? Чего? Ну, мне, в принципе, придраться, наверное, даже и не к чему. Кроме того, что это просто не мое. Вот, а так, в принципе, все сильно, красиво и ровненько. То есть, мне, я комментировать не буду, потому что просто не мое. Боюсь глупостей наговорить.
1: Ну, я хочу повториться. Данный трек у меня в плейлисте постоянно играет, много раз на дню, не надоедает. И действительно, очень сильная песня. Очень не хочу говорить слово трек, да, действительно с Артуром согласен, неприменимо данное слово к данной композиции. Шикарный просто вокал, шикарная подача, очень умный, взвешенный, правильный, грамотный текст. Не забываем о том, что у нас сегодня тема программы – это День русского единства. И пользуясь случаем, еще раз повторюсь, друзья, вне зависимости от того, кто вы, православные ли, язычники ли, может быть, даже вообще атеисты, это наш праздник, это наш день, 4 ноября. Собственно говоря, я буду находиться на выходных в Москве, но постараюсь 4 ноября вернуться в Тулу с утра и обязательно пойду на русский марш.
0: Я тебе советую с котом проконсультироваться. Мы просто тут давеча, я к нему приехал. Не буду говорить зачем, но попутно взял еще мешок картошки у него. Вот. И рассказал он мне эту историю. Кстати, Котейка обещал выпустить серию программ в записи. Вот. И обещал заниматься этим постоянно. И вот он мне как раз рассказывал про Минина и Пожарского. Весело там было. Я не буду сейчас говорить, потому что, ну, чтобы вам было интересно потом слушать. Вот, но я просто коню советую, я просто потом забуду. Вот, пообщайся с котом на эту тему.
1: Обязательно,
0: тем более. Расскажет интересную
1: штуку. Да, тем более, я как учитель истории, мне это
0: интересно. А, так ты учитель истории, ты, может быть, даже и в курсе.
1: Ну, скорее всего. Ну, вот. В любом случае, интересно будет пообщаться с котом.
0: Ну, тем более, да.
1: Да. Итак, едем дальше. Как раз, учитывая то, что завели мы разговор про Минина и Пожарского, следующий трек у нас, ну, для меня он важен двумя вещами, двумя моментами. Помимо того, всего прочего, того, что этот трек именно попадает в жилу нашей программы, да, он прям вот из исконно тот трек, который должен сегодня прозвучать. Помимо всего прочего, этот трек, с этого трека и начинался 5 плюс 1 год назад. В первой программе этот трек был представлен. Я специально так не планировал, но действительно пересмотрел. Действительно, «Павел Счастье» и «Топливо смех» с композицией «Иван Сусанин», он звучал у нас в первом выпуске 5 плюс 1. Очень рад тому, что спустя год снова эта песня звучит для всех слушателей неформатного радио. Что хочу сказать? Ну, о том, кто такой Иван Сусанин, я думаю, говорить не надо, все об этом прекрасно знают. Это человек, чей подвиг действительно был знаковым тогда. Человек, который отдал жизнь за царя, отдал жизнь за родину, и его подвиг, я думаю, останется в веках навечно. Простите уже за такой каламбур, да, получилось так. Город Киев, Павел Счастье и группа «Топливо», и проект «Топливо смех», композиция «Иван Сусанин». Поехали.
0: А я, по-моему, даже помню эту песню.
1: Ты должен ее помнить, с нее я начинался 5 плюс 1. Но тебе она тогда, по-моему, не понравилась.
0: Да, я вот вспомнил, что, по-моему, она мне не... Ну, давай вторую попытку сделаем.

0: вспомнил я, что мне тогда не понравилось. Мне вот это не понравилось.
1: А люля-люля?
0: Не люля-люля, а именно, то есть там начинается песня так нормально, потом пошло вот это нытье. Вот, я вспомнил, что мне конкретно там не понравилось. И я и сейчас повторю, вот это вот нытье именно в середине как-то надо было... Я не знаю, что-то по-другому сделать, наверное. Вот, ладно. Так, тут вот мы сидим, обсуждаем поляков и Сусанина. Ромка пишет, что поляки тоже вроде как славяне. Вот.
1: Но не те, они славяне. Пшеки вообще народ припоганейший. Во-первых, они католики. Это, ну, собственно говоря, ну ладно, не будем сейчас о религии. Просто про саму ментальность данного народа хочу сказать, что всегда они были обижены русскими, да, всегда от нас получали люлей. Ну и у них просто комплекс. Комплекс неполноценности перед Русью, перед русским народом. И мне этот народ припоганейший очень не нравится.
0: Вот, Юлька спрашивает... Как бы мы поступили, окажись на месте Сусанина? Но я в чате отписался и могу, в принципе, вслух сказать. Нас бы, наверное, просто не воскресили бы. Потому что лежали бы мы с конем где-нибудь под поленницей в жопу пьяные. А Сусанин, я думаю, видимо, в той деревне был единственным трезвым человеком, поэтому взяли и потащили в лес. Вот.
1: А ну, так, а если серьезно, Захар, я кстати, вот на одном из уроков истории, да, вот как раз мы поднимали тему Ивана Сусанина с детьми, да, с моими шестиклассниками. И этот вопрос задавал. Ребят, вот как бы вы поступили на месте Ивана Сусанина? И знаете, все единодушно сказали, да, мы отдали бы жизнь. То есть я считаю, что до определенного момента времени никто в нас внутри себя не подозревает о том, что он может стать героем, да. Но когда речь заходит именно о том, что нужно пожертвовать жизнью, отдать свою жизнь за Родину, за Россию, да, я думаю, что вряд ли бы нашелся человек, который струсил, отказался бы. То есть внутри нас это все-таки заложено изначально. И я считаю, что Иван Сусанин, естественно, герой, да, это великий человек, чей подвиг остался в веках, но я думаю, что на месте Ивана Сусанина, окажись любой из нас, он также бы поступил. Мое мнение такое.
0: Ну вот сейчас из нас все это выкаляют каленым железом, вытравливают, но... Ну пока вот держимся.
1: Держимся пока,
0: пока,
1: да.
0: Вот держимся, но вот пока мы Америку в хуй не ставим, но вот американцы бы, они сразу пошли бы к адвокату составлять контракт.
1: Угу.
0: Вот, на количество долларов за шаг по болоту, вот, и т.д. и т.п. Ну, в принципе, место подвигу есть у каждого в душе, и я думаю, каждый на это способен. Но пока не получится, мы же все равно об этом не узнаем, да? Вот, поэтому я надеюсь, что все-таки вот каждый бы поступил так же. А уж что там на деле получится, ну, думаю, больше нас... В болото-то никто уже не поведет во времена GPS-а.
1: Ладно. Переходим плавно к следующему треку. Ивана Сусанина мы отслушали. Действительно замечательная песня. Надо всегда держаться корней, надо знать свою историю, надо знать своих героев. И я думаю, что действительно в каждом из нас это есть. Все-таки не сломили нас, не согнули. И в глубине души у каждого человека это присутствует. Мы русские, и с нами Бог. Ладно, идем дальше. У нас следующий исполнитель, который уже в ротации неформатного радио, правда, с другим треком. Наш друг из Москвы Эдвард Асуниди. Со своими дельфинами он уже в ротации неформатного радио, победитель.
0: Боже, это у него была церковь на боку?
1: Нет, это у Анатолия Барановского. Вот. А Эдвард Асуниди нам на сайт выгрузил много своих треков. Один из них — «Святая Русь». Руки как-то до этого трека не доходили. Но, учитывая то, что сегодня у нас тематический эфир, рад эту песню поставить. И песня действительно тоже заслужит внимания. Очень хороший, вдумчивый, грамотный, правильный трек. Слушаем, делимся комментариями в эфирном чате Зухера.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Вот, прилетела Вика и давай вешать ярлыки. Вот, говорит, у Алисы что? Это, говорит, пародия на Алису. Вика, да никакой пародии на Алису нет. Это чисто русское народное построение мелодии. И если Шахрин или Кинчев что-то спели где-то в таком же ключе, это не значит, что они стали сразу же эталонами этой музыки. Нет, на самом деле очень много музыки пишется в таком ключе и в таком ракурсе. Вот, поэтому будьте, ребятушки, осторожнее с такими высказываниями. Вот, спрашивает Артур, а не слышно ли там что-то арабское или кавказское? Артур, ну не знаю, может, тебя просто дудочки вот эти смутили. Ну, по-моему, они тоже чисто вот по славянской линейке, вот по этой пруд в Ополе березка стояла. Вот, ну не сильно так, я бы сказал, куда-то они там еще отклоняются. Вот, ну что я о себе, да о себе, конечно, скажи.
1: Ну, что? Я что хочу сказать, что действительно, вот сейчас слушатели нам пишут, Мась, спасибо большое за твой комментарий, действительно, просыпается патриотизм в нас, да, и никогда не надо забывать о том, что мы русские, и то, что у нас великая страна с великой историей, нам есть чем гордиться, мы великий народ, и если наша сегодняшняя программа поможет кому-то, чтобы в ком-то внутри вот это вот проснулось, затрепетало, да, проснулась гордость за свою страну, за свой народ, я буду только очень рад. Вот. А по поводу трека, Захар, что скажешь?
0: Ну, в принципе, а я не сказал
1: ничего.
0: Нет, ничего
1: не сказал.
0: Я поругался просто на вешателей ярлыков. Ну, в принципе, неплохо, нехорошо, средний трек затянут очень, наверное, потому что сильно затянут.
1: Я не заметил, на самом деле.
0: Сильно затянут, потому что, ну, вот в таком ключе их надо делать. Короче, ну, это опять же мое мнение. Но у Эдика, у него что? У него сведения хорошие, у него музыканты хорошие. Причем половину он сам, по-моему, играет.
1: Он и даже на басу играет, да, и сводит, да, да, и поет. И он вот человек-оркестр.
0: Вокал у него, он умница, он профессионал. Он джазист же профессиональный.
1: Ну да.
0: Вот, поэтому, в принципе, как к треку придраться особо не к чему, да, и, ну, может, какие-то косяки только вот, ну, затянут, но это лично мое мнение, поэтому я вообще не претендую. Я опять же говорю, вот весь сегодняшний эфир, все треки вот эти, они не мое, поэтому я могу цепануть только, если действительно что-то там ухо зарезало, а тут, ну, мне нечего сказать, вот.
1: Ну что, едем дальше?
0: Да.
1: Едем дальше, у нас на очереди «Тяжелая артиллерия». Группа, которая, наверное, известна, если не всем, то очень многим. Была группа известна, ну, несколько лет назад. Очень часто они давали концерты по всем просторам нашей необъятной родины. В частности, в Тулу они несколько лет назад. Очень часто они давали концерты по всем просторам нашей необъятной родины. В частности, в Тулу они приезжали в ДКЖ, зал был битком. И вот

0: Я знаю, сейчас Пилигрима нет. То есть Андрей Ковалев сейчас занимается сольной карьерой, да, как группа Пилигрим уже не существует. Тем не менее, песня жива, песня хорошая, и не мог эту песню не включить в сегодняшний эфир. Песня, на мой взгляд, знаковая. В принципе, что еще сказать? Наверное, пожалуй, что больше ничего не скажу. Ставим песню, слушаем, делимся эмоциями, делимся впечатлениями. Андрей Ковалев, группа Пилигрим, слава России!
1: Поехали!

Ну, что могу сказать, повторю слова Андрея Ковалева: слава России, великой державе, слава России, народу слава. На мой взгляд, сильный трек. Можно, конечно, обсуждать текст, но подача, дух песни, он, конечно, зашкаливает. И мне эта песня так же, как и все предыдущие, очень нравится. Иначе я бы программу не включил. Собственно говоря, на этом 5 закончилось. Точнее, у нас было не 5, а гораздо больше треков. И сейчас мы плавно переходим к композиции, которая представляет Тулу. У нас по традиции, по старой доброй традиции, 5+1. Один из треков является треком от Тулы. И в который раз уже в программе 5+1 звучит группа Деникин Спирт. Ребята, которые громко заявили о себе не только в Туле, но и в России. Участвовали 2 раза они на фестивале «Нашествие». И много достойных, много интересных, много приятных треков.

На мой взгляд, я думаю, со мной тулики, если сейчас тулики, тульские музыканты слушают эфир, я думаю, что со мной все согласятся. На данный момент времени группа Деникин Спирт — это лучшая группа Тулы, и это, можно сказать, уже визитная карточка нашего города. Композиция, которая сейчас прозвучит, называется «Борт Урала», и посвящена она недавним событиям, которые были в Чечне, то есть чеченской кампании, и... Песня, она немного особняком стоит в сегодняшнем эфире, да, потому что у нас все песни были именно из давней истории, но не будем забывать о том, что у нас было не так давно, и если бы не те ребята, которые отдавали свои жизни в первую и во вторую чеченскую кампанию, неизвестно, как бы мы сейчас жили и жили бы вообще, то есть ребятам и тем, которые сражались за нашу родину, большое уважение, и группе Деникин Спирт также уважение за то, что они такие темы поднимают в своем творчестве. Итак, Деникин Спирт представляет Тулу, композиция «Борт Урала». Поехали!

0: А итак, друзья, 22.19 на моих зеленых системных. Вот, что-то я пропустил здесь. Не знаю, что. Но надеюсь, ничего серьезного. Вот. Это был последний трек, да?
1: Да, последний трек, именно который идет в зачет в нашей программе 5+1. Напоминаю, друзья, что запись сегодняшнего эфира будет выложена завтра на сайте Неформатного радио. Голосовать можно за любой понравившийся вам трек. И, к моему огромному сожалению, голосовать можно только за один трек. Я бы лично проголосовал за все треки, которые звучали сегодня в эфире. Потому что, ну, действительно, я считаю, что все песни были достойные, все песни действительно отвечали полностью и целиком той теме, которую мы сегодня поднимаем, которую мы сегодня завели, 4 ноября, день русского народного единства, и, собственно говоря, я думаю, что многие песни для наших радиослушателей явились открытием, и я думаю, что в свои плейлисты вы эти песни будете добавлять и часто слушать.
0: Я вот думаю, вот у кошки какую взять? Врага может взять.
1: Ну, можно врага.
0: Коли да. Тема у нас сегодня такая, да?
1: Друзья, сейчас Захар сделает свое обычное му.
0: Му? А, кстати, мы же в прошлый раз забыли мукнуть. Вот, поэтому сегодня мы должны мукнуть два раза. Вот, первый раз за прошлый раз. Вот, ну и второй раз мы...
1: За сегодняшний.
0: За сегодняшний. Вот, программа 5+1 подошла к концу. Значит, дальше идем в режиме обычного эфира.
1: Ну, вначале мы поздравим именинников. У нас сегодня...
0: Мукнем, может, сперва?
1: Ну, а ты мукнул уже, да?
0: Это нет? Я за тот раз мукнул.
1: Ну давай мукни за этот раз.
0: Теперь за это.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Ганс Ласт. Да, немец. Да, бас-гитарист. Дирижер, композитор. Вот его одинокий пастух на дудке заиграет, и у всех слезы потекут. Известность он получил под именем Джеймс Ласт. В 64-м году собрал свой оркестр и стал писать танцевальные аранжировки популярных мелодий. За свою жизнь выпустил более 240 альбомов тиражом более 200 миллионов копий, 37 из которых стали золотыми, а 18 платиновыми. Джеймс Ласт, 77-й год, одинокий пастух.

Вспомнили убить Билла Квентина Тарантино? А я вам еще больше скажу. Джеймс Ласт приезжал со своим оркестром в Советский Союз в 1972 году. Дело в том, что Ласт обрабатывал для своего оркестра хиты американских и европейских исполнителей, создавая попурри, ну, миксы, и никогда не ограничивал себя в выборе жанра. Легко и изящно слушаются в исполнении его оркестра и хора The Purple, Creedence, Led Zeppelin, Beatles. Одним словом, от классики до рока.

Да, в наших мультах. Ну, погоди, там много из Джеймса Ласта. А еще на советском телевидении самая популярная телевикторина, которая до сих пор идет по Первому каналу. Что, где, когда? 9 июня 2015 года Ганс Ласт умер в Филадельфии в кругу семьи на 87-м году жизни. Похоронен на Олдсдорфском кладбище в Гамбурге.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек называется «Киты». Есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

не будет рядом. Поставь эту песню. Если меня разорвет снарядом, поставь эту

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А «Город Москва», «Я продолжаю идти», называется трек «Поехали».

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема. Эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну, а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
3: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, добрый вечер. 21.00 на наших зеленых системных. Сегодня у нас среда очередная, мать ее идти. Вот, и значит в эфире очередной неформатный миксер. С вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло Коляновна.
3: Всем привет.
2: Наша Аська 96.4.7.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать, кому удобнее общаться. В WhatsApp плюс 7 902 75 00 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», не забывайте в нее вступать. Тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, так и здравствуйте все. Вот, привет, Родик, привет, Гейновер, привет, Ванек. Привет нижегородским алкашам в стреле Морфея. Вот, Антоха, здравствуй, Славик, приветище, остальных пока вот вроде не вижу. Вот, ну что, друзья, отгремели праздники, все закончились наконец-то. Мы теперь можем спокойно...
3: Мы просто одновременно собаки закрыли пасть.
2: Одновременно, да, на собаку кинулись. Собака сказала, ни хрена себе. Чуть не умер от страха. Вот, и как бы... Все, переходим в рабочее, как это называется, русло. И, в принципе, до июля будем без ништяков. Да вру я, конечно. Вот, ладно. Давайте начнем. Победителей прошлого эфира у нас нету, потому как прошлый эфир у нас был синий, но он планировался быть синим.
3: Был глупый.
2: Но был голубоватый, да, потому что абсолютное зло Коляновна не дала мне моей самогонки.
3: Ты вот выжил мою вину.
2: Она вынудила меня пить какую-то испанскую кислятину за 2000 рублей. Такая мерзость, скажу я вам. Вот, но победителей нету. Вот, поэтому давайте сразу же начнем. Прям сразу же начнем с треков. Вот, Слайк пишет, можно ли заранее публиковать список участников. Ребят, я специально так не делаю, потому что, чтобы была интрига, чтобы вы сидели до последнего и ждали, а вдруг что-то будет интересное. Ведь интересного ничего не будет.
3: Но
2: вы будете надеяться, ждать, да, потому что... А так все поглядели, так, вот, ну это унылое говно, это мы слушать не будем, это я уже слышал, этого я ненавижу, этому вокалисту я морду готов набить, и как бы раз и свалили. Вот, а нам же это неинтересно, нам хочется, чтобы вы с нами общались, чтобы вы поддерживали наше хорошее настроение, а мы будем поддерживать ваше хорошее настроение. А Натаха, приветище. Приветище пишет, как же так без ништяков? Я имел в виду другие ништяки. Я имел в виду, у нас тут вчера стрела Морфея в лице Морфея так опозорились. Опозорились, алкашня.
3: Ну ладно, не опозорился.
2: Синева, синюшная. Буровили в эфире что-то там, прям вот язык через губу переплюнуть не мог. Вот так нажраться, стыдобище, стыдобище, стыдобень. Вот. Но я специально, я его дрочу, чтобы ему сейчас стало стыдно. Хотя на самом деле ничего страшного не произошло. Вот, ладно, давайте все-таки уже начнем эфир. Начнем эфир, и сегодня у нас 11 треков, потому что победителей не было. Ну, думаю, чтобы как бы время-то тоже было. Вот, взял один трек лишний. Вот, сразу же скажу, что половину отбирал я, половину отбирал робот, а расставляла по плейлисту.
3: Я.
2: Все абсолютное зло Коляновна.
3: Я сегодня потребовал, сказал, да, я буду.
2: Вот, и абсолютное зло все расставило абсолютно неожиданным образом, честно вам скажу. Поэтому, как бы сегодня многие меломаны будут... ну, кто-то будет киснуть, кто-то будет попукивать, кто-то будет... сквозь зубы материться. Вот, ладно, едем. Едем все-таки уже по эфиру. Первая группа у нас так, рок, The Rockgasm. Rockgasm. Сейчас я найду, где они у меня открыта вкладочка, чтобы что-нибудь про них найти, если про них что-нибудь есть. Так, ты видишь, где у нас The... А, вот он. Вот, Rockgasm. Ивана Orgasm? Франков. Ну, тебе все, то жопа, то оргазм мерещится.
3: Не,
2: я
3: ну
2: не
3: подожди,
2: знаю.
3: Там же газм.
2: Рок-газм. Это оргазм от рока.
3: Ну, все-таки оргазм.
2: Ну, все-таки. Сейчас ты его испытаешь. Вот, дислокация указана Ивано-Франковск. Про себя у ребят ничего не написано. Вот, написано, что продолжает тему сумасшедшей любви. Ну и, собственно, ставим, слушаем. Трек называется «Дождь, барабан». Поехали. Не стесняемся, да, еще раз напомню, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои какие-то группы, на свои ближайшие мероприятия. Это не рука. Не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои какие-то группы, на свои ближайшие мероприятия. Это не ругается, это приветствуется. Для этого все и делается.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, привет всем, кто только что подключился к нам. Привет, Серега. Привет, Доминия. Кто, блин, вам придумывает? Кто вам придумывает название? Вот, то, короче, Доминия тоже привет.
3: Человек.
2: С длинным именем тела. Вот, привет тебе тоже. Вот, ну давайте начнем с комментариев. Только что у нас отзвучал The Rock Gasm Ивана Франковского. Вот Коляновна написала, что микрооргазм.
3: Я не написала, сказала.
2: Сказала, но...
3: Вы путаете в своих показаниях, батюшка.
2: Я путаюсь в показаниях. У меня хронический недосып. Вот, туплю, торможу. Вот, короче, а что ты там сказала? Ну, скажи, в эфир хорош жрать конфеты.
3: Конфетку? Я не могу, говорить, у меня рот занят.
2: Ты опять рот занят. Вот, ладно, буду читать. Ванек вот пишет, что напугали, вполне приличное начало вечера. Антох пишет, вроде ничего так. Стрела Морфея, алкаши наши, пишут, что довольно эмоционально. И аранжировка неплохая, вокалист тоже молодец, вполне бодрая. Начало передачи. Родик пишет, хорошо звучит песня, мне нравится. Для Натахи своеобразно. Dominia Symfo Dark Metal Band. Блять, я выговорил это. Пишет, наше радио такое. Вот, ну, не знаю, наше, не наше. Сегодня у нас неформатное радио. Вот, и чё? Чё сказать-то?
3: Рот освободила.

0: Конфетки сразу.
1: Займи другим. Займи теперь микрофоном. Расскажи. Расскажи, что ты...
0: Что, я сказала, что можно испытать мини-оргазм от музыки.
1: А что тебе вокал не понравился?
0: Ну, мы заигрались, любовь, дождь, барабаны, одно и то же.
1: Чего тебя взбесило, манерность или что?
0: Не знаю, меня бесит вообще все.
1: Это у нас...
0: ПМС,
1: вот. Не, ну, в принципе, что, неплохо. Единственный косячок, наверное, ну, опять же, слышно было только мне, наверное, в колонках. И потому что ПМС...
0: У нас собака конфеты застала.
1: Собака-конфеты пожирака. Вот. Небольшая шероховатость со сведением, а так, в принципе, неплохо, здорово. А Ивано-Франковск, молодцы. Вы у нас, кстати, не первые оттуда. Были у нас там еще кто-то, ребята, и тоже участвовали. Вот, но давно оттуда никого не было. Вот, ладно, галочка будет, едем дальше. Далее у нас... Так, я же там не закрыл, да? Надо закрывать вкладочки, а то у меня хроническая нехватка места на мониторе. Так, вот же, Gain Over. Gain Over трек называется не здесь, вот, а сам Gain Over, я вижу, они у нас здесь. Город Москва указана, дислокация. Вот, про себя ничего не написано, ну и ладно. Раз вам было жалко про себя что-то написать, давайте кидайте ссылки на себя тогда в эфирный чат, ну а мы ставим, слушаем. Gain Over не здесь называется трек, город Москва, поехали.

0: Стоять, Зорька! Стоять.
1: А, ты просрал.
0: Нет, я не просрал. Как так получилось? У меня почему-то вместо подложки сразу... Я просто забыл подсунуть бэкграунд.
1: Он просто заснул.
0: Ну да ладно, ничего страшного, мы в тишине поговорим. В тишине тоже неплохо. Итак, только что у нас отзвучали группа Gain Over. Трек «Не здесь», город Москва. Давайте начнем сразу с комментариев. Родик вот пишет: «С фортепиано и синтами наглухо рублюсь по такому стилю. И вокал приятен». Так, человек с длинным названием тела написал очень недурно. Так, далее, Родик пишет: а, это не туда он пишет, это все не про то. Так, Антоха вот написал: неплохо. Далее, аранжировка хорошая. И Ванька пишет: с точки зрения среднестатистического слушателя очень даже хорошо. Вы сегодня все так изъясняетесь, или у меня просто язык сегодня не выговаривает длинные слова? Так, Стрела Морфея пишет: подзацепила, хорошо исполнена и аранжировка насыщенная. На наш взгляд, хорошо на нее ложится данный женский голос. Далее, Серый написал: нормуль. Натаха вот пишет: неплохо. Иногда проскальзывает попсовый текст, а в общем и аранжировка, и вокал хороши. Вот, скажу от себя, ребят, мне понравился рисунок припева. Вот лично мое мнение, можно я вам выскажу? Вот я бы поигрался бы с этим рисунком бы и сделал бы его как бы более выразительным, что ли, я не знаю. И может, ну, если еще в пластик не напечатали эту песнягу, может быть, имеет смысл вот добавить в общую аранжировку вот этих тем припева. Потому что он прям хорошо заходит, хорошо цепляется и, как это называется, прилипает. Прилипает на подкорку и в голове постоянно крутится. Поэтому вот если еще никуда не опубликовали песнягу, ну или вдруг соберетесь когда-нибудь делать, как это называется, по-новомодному ремейк, вот, ремейк на эту песню, мой совет: поиграйтесь именно с рисунком припева, уж больно интересный он у вас получился. Так, ну и едем дальше. Далее у нас то, что уже начало петь. Так, надо мне найти теперь вкладочку, где у меня же все это где-то открыто. Где это все, блин, у меня открыто? Так, это у нас на букву А. Ничего не вижу.
1: Вот.
0: А, вот, вот, нашел. Так, копировать. Альтер. Блин, мой албанский ужасен, ребят. Альтер Сихт, наверное, вот так вот это звучит. Оттенки красного. Город Питер указан в дислокации. А про себя у ребят ничего опять не написано. Вот, поэтому ставим, слушаем. Не стесняемся, комментируем во ВКонтакте. Давайте еще раз расскажу, как с нами связаться. Есть у нас Аська 96475, есть WhatsApp плюс 7 902 75 30 59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Вот, ну и сейчас у нас Альтер Сихт, «Оттенки красного», город Питер. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. 21:26 уже на наших зеленых системных. Вот, только что отзвучала группа Alterside. Привет, Дашка. Вот, и скинула она инфа, говорит, есть про нас в нашей группе. Скинула ссылочку, кого группа заинтересовала, переходите по ссылке, почитайте. Так, Ромка Зеленый, привет тебе, дружище. Давно тебя не было. Здравствуй. Так, вроде со всеми поздоровался, Дашку в друзья добавил. Ну и теперь еду комментарии читать. Так, вот Ванек пишет, чтобы больше не напрягать ведущего. Далее буду предельно лаконичен. Написал Кач. Да ты не ссы, напрягай меня. Я как бы, мне все равно надо речевой аппарат развивать. Вот. На Коляновну, чтобы орать внятно. Мы с ней все время спорим. Я говорю, ты невнятно разговариваешь, поэтому я тебя не слышу. Она говорит, что я глухой.
3: Да ты уже старый и глухой.
2: Вот, старый и глухой. А?
3: Ась!
2: Вот. Так, ладно. Далее, что там у нас? Найду. Вот, Антоха пишет, неплохо. Интересно сделан вокал. Dominia Symphony Dark Metal Band. Твою мать. Пишет, немного свежести саунду не хватает, но неплохо. Родик написал, словно рок-опера, приятно слушается. Алкаши Нижегородские.
3: Они не алкаши, ну хватит, они же все красные там.
2: Алкаши Нижегородские пишут, мелодия интересная. Женский вокал понравился. Возможно, мы бы утяжелили аранжировку еще совсем немного. А так здорово, ребята, молодцы. Так, Родик пишет, что текст только с сложными местами слышно. Но это грехи сведения, скажем так. И все. И вот Дашка предлагает заценить новую песню. Дашка, ну так грузите на неформатку, там все и заценим, и послушаем. Вот, и может в какой-нибудь ближайший эфир уже и возьмем. Вот. Все просьбы и мольбы заценить материал начинаются с того, чтобы загрузить материал на сайт. Вот привыкайте уже, музыканты, что вы как дети малые, честное слово. Вот, ну и едем дальше. Вот сегодня у нас рука Коляновны Владыка. Вот, и сейчас у нас пойдет прям далее такой спокойный блок. Спокойный блок. Вот, поэтому нервные могут закурить, не особо нервные, просто открываем ушки пошире, вынимаем серные пробки и начинаем слушать. Четыре квартала у нас далее группа. Так, сейчас я закрою, у нас уже Alterside. Тынц. Вот они у меня. Сейчас хапну ссылочку сразу. Так, город Тольятти. Город Тольятти указан в дислокации. О себе у ребят написано. А, ну вот у них написано. Вот, молодцы. Так, рожденная в самом сердце тольяттинских кварталов группа 4 квартала, плоть от плоти, дитя Автограда. Вот так вот. С его бешеной энергетикой, с его ментальностью, с его неодолимой тягой к самостоятельности, с агрессивностью, жестокостью, умением отстаивать свое. Вот, кто вам пишет сопроводилки? Кстати, друзья-слушатели, хочу объявить конкурс. На самом деле я просто хочу схалявничать. Меня тут озадачили, нужно на группу Зухер и компания написать длинную сопроводиловку и короткую сопроводиловку. Вот кому не впадлу, пришли, напишите про Зухер и компанию, про группу, пришлите мне в личке, а я повыбираю, может, схалявничаю действительно, и ваш вариант утвержду, а может, нарежу, нарежу много всяких.
3: Давай я тебе самую короткую прямо сейчас напишу.
2: унылое говно. Это я и так знаю. Нам же надо пафосно. Вот
3: ну, я тебе пафосно напишу с большой буквы, в скобочках, в кавычках.
2: В кавычках или в скобочках?
3: Я не знаю, еще не решила.
2: Ну, ты подумай пока. А сейчас мы ставим группу 4 квартала. «Птица и летела» называется трек. Город Тольятти. Поехали, ставим, слушаем. Не стесняемся комментировать.

Итак, друзья, мой жирный смайл, это я пишу для того, чтобы ВКонтакт прогрузил мне комментарии. Он периодически зависает, и я не вижу ничего, приходится писать туда жирный смайл. Это как команда такая. Если у вас начинает тупить интернет, мы вот с Зеленым проверяли давеча, сидя на веранде, у нас, ну, прям вот плохой коннект начался, и Зеленый начал орать на все мясного: «Бомба, Путин! Бомба и Путин». Два слова. И все, сразу интернет появляется, возвращается на место, связь улучшается. Вот. А также и во ВКонтакте, когда он подвисает, надо написать жирный смайл, и все комментарии прогружаются. А итак, отзвучала у нас группа «Четыре квартала», город Тольятти. «Птицы летела» назывался трек. Начинаю комментарии читать. Родик вот пишет: «Неплохо, припев очень вкатил, умницы». И духовые хорошо звучат. Второй куплет крепче по тексту и смыслу. Ромк пишет: «Что-то вообще не заходит. Наверное, я после уборки еще не отошел. Мне сейчас потяжелее надо». Ой, Зеленый, ты тут попал, потому что рука Владыка Коляновны прям вот сейчас подряд поставила одну лирику. Так, Пашка, здорово, дружище, спрашивает, много ли пропустил. Ну так, более-менее бодро пропустил, ты как раз пришел на самое такое лиричное. Так, Ванек пишет: «Припев действительно зачетный». Дашка пишет: «Вот такие песни у костра в кайф посидеть». Ну и в принципе все. Ну, от себя скажу, ребят, вот все понравилось, но очень меня вот смутило в куплете. Там вот, мне кажется, во-первых, вокал сильно прет очень. Но это как о грехе сведения, как бы я сейчас вот именно сведение критикую. И вот в припеве я бы, конечно, бы добавил что-то, чтобы сгладить, потому что не всегда вокалист успевал проговаривать слова. Вот, и получается такая небольшая кашица, и ее бы вот замазать каким-нибудь там, я не знаю, жирным басом или бочечку так вот коротенько включить, вот, и было бы здорово. А так, в принципе, зачетно, здорово, галочка от меня будет. Едем дальше. И дальше у нас час И. Сейчас я найду, где у меня вкладочка. Вот она, вкладочка. Хапаю ссылочку и читаю. Город Артемовск. Дислокация. Про себя ничего у них не написано. Вот, стилистика рок. Посему ставим, слушаем час И, я влюбилась, город Артемовск, поехали. Не стесняемся, комментируем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и
2: держись. А итак, друзья, 21:41 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, а с вами абсолютное зло Коляновна. Вот, она морду повернула, фыркнула, типа вот вы все увидели, да. Она все еще представляет, что тут веб-камера стоит и все нас видят. Вот, на самом деле, не дай Боже вам увидеть все, что у нас сейчас...
3: Боже мой!
2: Что у нас тут происходит? Ой, ну да ладно. Час И у нас только что прозвучал. Город Артемьевск, по-моему, да, правильно?
3: Да.
2: Да, Коляновна говорит. Вот так, Dominio Symphodak Metal Band написал приятно.
3: Я вот... Ты ночью сегодня будешь говорить
2: вместо храпика. Вместо говорилки. Надо разучивать длинные названия групп. Так, Ванек пишет, приятно слушается, простенько и со вкусом. Родик пишет, час и я тоже влюбился, офигенно. И встанцнуть охота, и на слух приятные слова радуют, супер с карамелькой. Ромка Зеленый пишет, неплохо, очень неплохо, забирать не буду, не мой формат, но молодцы. Серый Большов пишет, хорошо звучит. Далее, что там у нас, Антоха написал, неплохо, музыку почему-то напомнила Глюкозу. Ты знаешь, мне почему-то больше все-таки Агузарову напомнило ранее, особенно вот этот вот воняющий орган. Я не знаю, как блеющий, да, вот он прям вот очень меня Агузарову напомнил. Ну и так вот, манера некоторая, прям вот в глазах сразу образ Жанны нарисовался. Так, проигрыш с ква-ква-ква и звоном вообще можно отдельной песни сделать, пишет Родик. Серый написал, есть сочетание музыки и слов. Далее. Стрела Морфея пишут с характерцем песня. Исполнена интересная, такая немного ваенга, немного совсем наша, но под настроение вполне. Так, далее. Пашка вот спрашивает, все ли одинаково слышат песни и ведущих? Только у меня какой-то гемор с громкостью. Ну, Пашка, я думаю, это у всех такой гемор. Причем тут гемор? Это не гемор. Это просто, чтобы ты внимательно слушал, что я тебе, какую ахинею несу.
3: Почему у тебя такие большие уши?
2: Почему у тебя такие большие уши? Почему у тебя такие большие глаза? Вот, потому что я Зухер слушаю. Вот. Так, ну вот у всех такая же... Ну, давайте поставим эксперимент, ладно. Сейчас мы сделаем... Я вам объясню, в чем дело. Во-первых, у нас другая программа, с которой мы эфирим. Вот, соответственно... А вот я здесь даже ничего сделать не могу, ребят. Сорян, вслушивайтесь. Могу вам только посочувствовать. Ладно, едем дальше. Далее у нас группа Корсика. Трек называется «Рубежи». Сейчас я найду, где их у нас вкладочка. Вкладочка. Она. Вот она. Так, сразу хапаю ссылочку. Группа
3: Что
2: Корсика.
3: Что у тебя за выражение появилось новое?
2: Ну, я ее хапнул отсюда.
3: Что значит хапнул?
2: Хапнул.
3: Ты что сделал? Ты ее хапернул?
2: Вот, хапнул-то проще.
3: Нет.
2: Ну, бесись молча.
3: Я не могу молча.
2: Группа Корсика, город Москва. Про себя ребята написали.
3: Читать
2: вот.
3: Не буду.
2: Читать не буду. Не, ну я чуть-чуть почитаю. Вот, написали следующее. Несмотря на свою 10-летнюю историю, это прежде всего новая волна русского рока. Ой, ребят, как вот я такие слова, очень аккуратно к ним надо подходить, когда такое пишете. А новая волна драйва в каждой ноте, искренности в каждом слове. На протяжении десятка лет Корсика сохраняет в своем творчестве острую актуальность. Все, вот, чуть-чуть почитал. Теперь ставим, слушаем. Трек называется у нас «Рубежи», город Москва. Ссылку хапнул, сейчас выложу. Не стесняйтесь. Кидайте ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие мероприятия, дабы, дабы. Вот, поехали.
4: Держи рубежи, так и есть ты в финале. Держи рубежи, можно встать во весь рост. Держи рубежи.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: А итак, друзья, нашел я какую-то крутилочку, но я боюсь теперь с перегрузом попрут микрофон. Ну, Коляна, по тренде, пусть там Павлик наш всеслышащий послушает, как звучишь ты.
3: Пу-пу-пу.
2: Ну, вынь изо рта, ну, поговори.
3: Фу. Извините, пожалуйста.
2: Вот.
3: Ля-ля-ля, пу-пу-пу.
2: Пу-пу-пу, я боюсь, перегрузка теперь будет на микрофоне. Ну, ладно, сами выпросили, теперь нас будет слышно громко. Так, что у нас только что отзвучало? Корсика, господи. Я почему-то, вот, ребят, не обижайтесь, очень мелкий шрифт. Я вот смотрю сейчас в этот в эфирную прогу, а у меня там написано «корявка». Вот честно, я поэтому замолчал, думаю, блин, какая корявка. Вот, потом пригляделся, Корсика, рубежи. Вот. Так, начинаю читать комментарии. Тын-дын-дын-дын, где вот у нас... Антоха пишет: я в печали, так как интернет завис. Нормально. Хороший комментарий к песне. Дашка пишет: вот это норм, декабрь чем-то напоминает. Пашка написал: неплохо. Ванек пишет: отлично сделано, энергично и со смыслом. Зухер написал: жирный смайл. Вот, я боюсь, вот мне кажется, надо еще один жирный смайл написать. Давай буду просто делать GS. ЖС. Все будут знать, что это ЖС. Вот. Написал ЖС, и сразу тут же появилась еще целая куча комментариев. У меня сегодня контакт тупит, друзья. А так, вот, Юрка. Все, я заговариваю. Здорово! Здорово, Юрка! Вот. Так. Ромка пишет: вот это точно пойдет в плейлист. Юрка пишет: буду держать рубежи. Так, иногда... слышится: держи, руби джин. Ну, кому что. Мне тоже выпить охота. А так, Натах пишет: ну вот, совсем другое дело, динамично, приятно, зачет. Антоха написал: песенка бодрая. Алкаши наши нижегородские.
3: Они не алкаши, ну хватит уже. Когда ты чукался, ты их замотал.
2: У меня язык в эфире не заплетается. Я могу блевануть под стол, но ахинею не несу.
3: А он не нес ахинею.
2: Я их буду стебать теперь, пока в Нижний не приеду. Так, вот, держи рубежи. Это находка, пишет Стрела Морфея. Хвалим за динамику, но до анонса все-таки не дотянули. И правда, надо аккуратнее с такими заявлениями. Так. Вот, Пашка пишет: хорошо, теперь стало слышно. Ну и ладно. Оставим на так, но я боюсь, что перегруз. Но я завтра запись эфира. Кстати, я вот когда запись эфира выкладываю...
3: Запись эфира!
2: Слушай, дорогой, что-то у меня сегодня с дикцией вообще непонятно хейтерит. Вот. Я когда выкладываю запись эфира, я всегда ее слушаю, как бы занимаюсь своими делами и переслушиваю эфир. И у меня такой проблемы, кстати, никогда нет.
3: А какими своими делами снимаешься?
2: Мне не хочется,
3: но... эфир, мне уже интересно. Ну, я там... на работе, ты в эфире.
2: Ресницы крашу.
3: Ресницы? Вот куда моя тушь уходит. А я и думаю, твою мать, покупай. Но чего?
2: Да.
3: Моя бритва?
2: Чужие ноги.
3: Что я тебе... Извините, 5 минут перерыва сейчас.
2: Сейчас будет много мата в эфире, и трансляция пропала. Вот, едем дальше. Я к чему? А, я же не договорил. И у меня вот с этим уровнем звука все нормально. То есть у меня не возникает желания убавить или прибавить звук. Поэтому мне кажется, Пашка, что ты придираешься все-таки. Вот, то, что запись-то, она, в принципе, такая же, как и в эфир идет. Ну да ладно. Едем дальше. Далее у нас группа «Новые Волторны».
3: Большие буквы, третья, четвертая.
2: Корявку надо закрыть. Корявку надо закрыть.
3: Четвертая.
2: Это нет. Вот. Да? Нет.
3: Да ты сказала четвертая.
2: Мы ищем... А, вот, нашли. Мы ищем вкладочку, чтобы хапнуть ссылочку. Вот, новый Волторны, город Москва. «Белая сирень» называется трек. Ребят, я помню группу «Новые Волторны». там такой охрененная, охрененно поющая девочка и такая преджазованная группа. Эту песню не слышал, честно говорю, поэтому ставим, слушаем все вместе. Еще раз, что там у нас? Москва, Новый Волторный, Белая Сирень. Поехали, не стесняйтесь, комментируйте. А мне походу... А, ну я сейчас кину ссылочку, и ЖС не надо будет писать. Поехали.

0: А итак, друзья, нахвалил сразу, да? Да не, да зря. Так. Ромка спрашивает, что за фигня, нельзя что ли с сайта сказать? Ты как это нельзя, Ромыч? Ты что? Прям под картинкой большая синяя кнопка «Скачать трек». Что ты? Что ты? Ищи. Все есть. Так. Что там у нас пишет Родик? Ух, как прогулочно началось. Гуляешь, слушаешь, меланхолируешь в добром настроении. Ребят, ну на самом деле перехвалил я. Потому что то, что я до этого слышал, прям вот было замечательно. Это тоже неплохо, но как-то больше смахивает на вот, как там у Лапиной была песенка, «Семечек-стакан». Вот прям «Семечек-стакан».
1: Я тебе покажу дома «Семечек-стакан» потом.
0: Я Коляновна отойти не может никак. Во! Так, Котейка нарисовался. Здорово, дружище, пишет, всем привет. Не опоздал ли я? Ну, как бы на...
1: Опездал ты.
0: Опоздал ты на весь трэш, ты опоздал. А так, в принципе, нет. Вот, ладно. Едем дальше. Дальше у нас Крака. Кровотынь. Да тоже вот, то ли Кровосток, то ли... Кровотынь, нахожу, хапаю, копирую. Город Москва, указана у нас дислокация. Про себя. Вот, написали автор-исполнитель группы Кровотынь, Долженков Андрей, директор. Тудым-тудым. Группа названа в честь деревни Кровотынь в Тверской области. Вот. Вот самое основное, в честь чего названа группа. Итак, ставим, слушаем, не стесняемся, комментируем. Кровотынь, трек называется «Удивительный народ», город Москва. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: А итак, друзья, 22:03 на наших зеленых системных, тем не менее. Вот, Коляновна мне анекдот напомнила про куклу. Как куклу зовут? Фубля. Ромка, ты нас выкинул из эфира просто. Вот Ромка написал, Фубля. Это новое имя нашей куклы. Вот. Так, Родик пишет, вот тут вкуснота царская, музыка и слова. А Ванек пишет, лихие 90-е. Пашка пишет, вот все это народное творчество просто промолчу. Ужасно по себе как явление, но по качеству хорошо. Так, далее, кот вот пишет, сейчас мне в тему. Молодец, молодец. Антоха пишет, неплохо. Юрка пишет, звучит профессионально, но на любителя, вещь мне нравится. Вот, ЖС, это я пишу, чтобы у меня... это жирный смайл.
3: Это жёст.
2: Это жирный смайл, это чтобы у меня появились комментарии, потому что вот я не зачитал комментарии на прошлую песню, именно потому что у меня ВКонтакт не обновился, но уже теперь все уже как бы пролетело все, да? Так, Стрела Морфея пишут, разухабисто не совсем наше, опять стебно, но не зашло. Так, вот Пашка пишет, не делай со звуком больше ничего. Песни вы стали вровень, ура! Ну и слава Богу, Богу, Богу. Блять, что сегодня происходит?
3: Ура!
2: Мне надо выпить, мне надо
3: выпить. Я тебя выпью.
2: Абсолютное зло командует.
3: Ура!
2: Вот, ладно, едем дальше.
3: Там еще было.
2: Где?
3: Чирикнуло.
2: Опять сейчас пишу, жирный смайл.
3: Тебе
2: смотрим.
3: Там пишут, как надо.
2: А, вот, мне пишут, пиши М и Жо.
3: Жопа
2: сладкая. Можно просто F5 нажимать. Нет, если я нажимаю F5, у меня страничка улетает к херам, и мне приходится крутить вниз, и опять все
3: он
2: комментарии
3: сейчас
2: скрыты.
3: Сделал движение, сделал, как вот крутит вниз.
2: Да, Коляна наблюдала, у меня тут все тело тебе показывало. Жалко, нет веб-камеры. Вот, ладно, едем дальше. Дальше у нас спокойняга, причем такая душевная.
3: Ложитесь спать.
2: Не ложитесь спать. Хорошая песня. Мне в свое время эта группа очень понравилась. Был у них очень...
3: А, соседи?
2: Был у них очень интересный клип. Вот. И... короче, ставлю, слушайте.
3: Ты название скажи группы.
2: Большой на... Короче, ставлю, слушайте.
3: Ты название скажи группы.
2: Большой Нагави называется трек. Вот.

0: Итак, друзья. Сейчас двину тебе. Подожди.
1: Высунь.
0: Не высуну, терпи. Дай закончу. Дай закончу. Не высуну. Нет. Подожди.
1: Вот. Ой, простите.
0: Жирный смайл. Жирный смайл. Так, читаю. Давайте начнем с комментариев. Так, Родик пишет: французский. Гармонные мотивы, слова, голос, стилистика офигенно. Ваньк пишет: аккордеончик круто, очень приятно слушается, песня отличная. Так, далее Миленька пишет: зеленый, неплохо пишет Антоха, что-то прям немногословные все стали. А Юрка вот пишет: помню, видел их как-то на сцене, не запомнились, а эта вот песня ложится в настроение, кайф. Так, ну и Зухер написал: жирный смак. Он достал сегодня, давай его грохнем. Хуйню какую-то пишет. Вот. Ну, я вам скажу так, я не видел живьем, ребят, честно скажу. Но вот треки, которые мне попадаются на ухо, они всегда очень гармонично.
1: Я не поняла, ты вытираешь об мои ноги свою руку?
0: Я об твои ноги собачьи слюни вытираю. Ребят, это очень эротично.
1: До начала эфир высунь, я же тебе говорила.
0: Вот.

0: Это очень эротично, на самом деле, выглядит со стороны. Можно подумать, что я люблю свое абсолютно зло Колянову, но нет,
1: не
0: я
1: понял.
0: Просто собачьи слюни вытирал. Просто.
1: А ты меня не любишь?
0: Очень
1: не люблю.
0: Очень не люблю. Вот, едем дальше, друзья. Или еще один жирный смел отправить. Ну-ка, сейчас посмотрим. Вдруг там комментов накидали. Вот, накидали. Димка написал: спасибо за теплый прием от всей группы «Большой ногами». Хорошего вечера. Спасибо, ребят. Спасибо. Вот «Стрела Морфея» еще написали. Все сделано очень гармонично. Не наше, но прибавить и убавить, не убавить профессионально. Вот, все. Едем дальше. Едем дальше. Дальше мы переключаемся в город, по-моему, Донецк. Да, да, Донецк. Вот, «Мехология» и Алексей Кокрятский. Песня называется «Панков никто не любит».
1: Картинка такая красивая.
0: «Панков никто не любит». Вот. Так, из сопроводиловки у них ничего нету, кроме того, что вот написано, что Алексей Кокрятский у нас из Красноярска. Вот, а все остальное у нас из Донецка. Михаил Чипинога. Или Чипинога. Или Чипинога. А вот не разберешь. Ну и ладно, ставим, слушаем. Итак, «Мехология» с Алексеем Кокрятским. Трек называется «Панков никто не любит». Ну, я так... Хватит меня лизать, хватит.
1: Я не могу остановиться.
0: Это ужас. Это просто какой-то... Когда я уже перееду в студию? Поехали.

0: Итак, друзья, 22.17 на наших зеленых системных. Вот, давайте я, наверное, еще один жирный смайл кину. Контакт тупит безбожно. Вот, добавилось в комментариях. Ну, начинаю я. У нас сегодня Ромка подсел на куклу Фублю. Вот, опять Фубля. Начало было хорошее, а потом он заблеял. Вот, ну, Ром, на самом деле, я тебе скажу так. Дело не в том, что он заблеял. Если ты не... Ну, как бы я услышал это как? Трек стилизован под раннего Егора. Под Летова. Вот, и я, конечно, другое творчество Мехологии не слышал. Вот. Но мне кажется, сделано именно вот с этим настроем, чтобы вспомнить раннего Егора Летова. Если вот исходить из этого, как, предположения, то вполне себе атмосферно сделано неплохо. Вот, текст местами хромает. Я сегодня даже текст умудрился послушать. Ну, вернее, не послушать, а вот именно те места, которые хромают, они меня почему-то прям цепанули за подкорку. Так, Пашка вот пишет: по-моему, чувак не в теме и разочарован в своей жизни. Ну, не знаю. Так, Юрка пишет: записано по-панковски, с грязью, все в стиле. Далее. Родик вот пишет: песня будто в детство вернулся, школьный двор, панки, сигареты, портвейн, три семерки, кожанки, а через пару метров лысые гопы в адидасах с Нирваной. Так, далее. Антоха пишет: вот неплохо, только звук странный, ну или так задумано. Так, Ванек, чего там? Шесть сук.
1: Я просто выясняла, почему у нас собаки самоходят.
0: Заходит мое абсолютное зло в коридор, где мы эфирим, и показывает мне шесть пальцев. Я говорю: что? Она говорит: шесть сук. Вот. Все было очень конкретно. Так, ладно. Ванек пишет: вот даже не знаю, что сказать. Вроде бодренько, но что-то слух царапает. Вот, ну как бы... никто не остался равнодушным, это уже хорошо. И у нас публика разделилась прям так на два противоположных лагеря.
1: Раку ты хотел сказать?
0: Я сегодня заговариваюсь, я не знаю, в чем дело. Наверное, просто мне надо уже выспаться. Выспаться мне надо уже. Вот, едем дальше. Едем дальше. И финальный трек сегодняшней программы у нас. Группа «Тихие парни». Трек называется «В доме напротив», город Фурманов указано. Так, про себя ничего не написано, соответственно, просто ставим, слушаем. Итак, «Тихие парни», «В доме напротив», город Фурманов. Поехали, не стесняемся, комментируем.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, только что у нас отзвучали «Тихие парни». Громко играют. Хорошо, ребята, играют громко. Так, я уже просто листаю комментарии на планшете. Но там такая же хрень, там обновлять приходится, но тут хотя бы он не перелистывается. Так, ну, смотрите. Во-первых, народ возмущается по поводу ВКонтакта. Да, Пашка, Mail.ru выкупил все, твари. И они... Вот все, к чему они... Как есть замечательный стишок. Все, за что Олег берется, превращается в говно. Если за говно берется, просто тратит меньше сил. Вот так же и с Mail.ru. Вот все, за что они берутся, превращается в дерьмище. Вот выкупили они Одноклассники, они превратились в говно, но они раньше были не очень. Вот, выкупили ВКонтакт, и теперь ВКонтакт превращается в такое же дерьмище. Вот, ну да ладно. Читаю я комментарии по треку. Громко, мощно, красиво написал Родик. Ромка пишет: «Тихие парни меня вообще всегда радуют». А Пашка вот пишет: «Ну хоть песенка с эмоциями, довольно неплохо». Антох пишет: «Мощно, но опять сведение подкачало». Так, Юрка вот написал: «Вроде ребят стараются, играют, а меня не цепляет. Увы, может, сведено не очень, не понимаю причину». Ты знаешь, я вот все-таки склоняюсь к сведению, потому что вот у меня в колонках была абсолютная каша. И я вот не зря пошутил: хорошо, ребята играют, стараются, громко. Вот, так. Далее, Ванек вот пишет: «Напористо, но вот слов вовсе не разобрать. Если не пытаться слова разобрать, то неплохо». Так, Стрела Морфея пишет: «Очень эмоционально, хорошо сделано». Ну и, в принципе, все, жирный смайл. Жирный смайл. Вот, ребят, все, закончилась сегодняшняя программа. Я вас поздравляю, вы вытерпели, вы отсидели. Вот, мы с вами прощаемся до завтра. Завтра у нас в гостях будет группа... Так, сейчас я, наверное, в планшете это сделаю, это будет быстрее, чем я это буду на компе делать. Так, где у нас эфирный чат Зухер? Вот Костик уже выкинул анонс. Завтра у нас будет в гостях. В гостях у нас завтра будет Бударья. Бударья, вот так вот. Кто знает, ну вот Юрка знает. Я знаю, что Юрка знает. Вот, завтра она у нас будет в гостях. Поэтому, кому интересно, подтягивайтесь также в 21.00. Вот, завтра на сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Ставьте галочки за все понравившиеся треки. Не халявьте. Вот, ну и в принципе все, друзья, не болейте, весна наконец-то пришел, и к нам он пришел, у нас вот снег падает, собаки свадьбы гуляют, хорошо, шесть сук, причем она так смотрела на меня, как будто они ко мне пришли.
3: Я их закопаю все.
2: Вот, все, друзья, пока, до завтра, услышимся также в 21.00 в четверг.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Def Leppard, по-русски глухой леопард. В 1977 году в Шеффилде четверо юношей в каморке завода по производству ложек решили играть хард-рок. А уже в июле 1978 года они дебютировали в местной школе для 150 ребенков. А еще через два года первый альбом Def Leppard попал в топ-15 Великобритании. Тут америкосы засуетились. Второй альбом вышел, кстати, High and Dry, выпущенный 11 июля 1981 года, и определил будущее звучание глухого леопарда. Кстати, Парк Горького — это калька с Def Leppard. Первая группа из металлистов, прочно прописавшаяся на MTV. Мы же заценим песенку с третьего альбома «Фотограф», которая стала визитной карточкой группы. Итак, Def Leppard.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: 10-й трек первой пластинки «Ништяки», группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали.

сквозь ионы смотрю в наше прошлое. Черенкова эффект твоим обликом разливается ночью на площади. Я готов стоять первым на линии, заливать тут пожары последствия. Но закрыты все авиалинии, ты моя персона.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

разных дум сплетенье.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Venom мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», Sepultura, «Roots», «Roots».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Учитель астрономии». Поехали! Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: В целом можно сказать так, что эту песню я услышал 20 лет назад в студенческом лагере от чувака, который 20 лет назад еще раньше слышал ее от своего отца. Вот, а его отец сказал, что эта песня откуда-то вообще из очень давних времен, слова народные, неизвестно кто и когда их написал.
2: Четвертый трек на пластинке «Ништяки 1», город Москва, группа «Гравитационная неустойчивость», песня про жука.

Тело – иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом «Кто я?». Время – вода. Кто я? Зачем себе кажемся? Мгновениями радости, мегатоннами горя. И с собою споря, делим на доли. Надо ли, надо или тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим.

душа зависла. И с ней, зависая на краях, одырая ошибок и осознания главного, любить и быть для кого-то радугой, другом или источником, ручьем или рекой, а может, бескрайним морем с белыми парусами на горизонте.

Тело — иллюзия, но без него никуда. И мелькают года вопросом, кто я? Время — вода, кто я? Зачем себе кажемся мгновениями радости, мегатоннами горя? И с собой споря, делим на доли, надо ли, на то или. Тело ищет у земли опоры и смысла. Душа же зависла между прошлым и будущим, ловя скользкое равновесие настоящего. Тело —

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали». Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселять хворые, с настоящим миром связь.

тебя манит дорога, пора, друг, прости, уже утро. Распусти свои крылья по ветру, лети, передай от нас солнцу привет.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, булочки, в окружении дураков, дурочки, дурочки, и смеются, веселясь.

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

тебя быстро забуду, потому что ты был жадный, злой и скупой. А я дарю людям смех, мои песни петь буду, и будешь ты похоронен по соседству со мной. На погосте кресты, по соседству могилки, кто богач, кто бедняк, здесь теперь до пизды. И все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то на бомбе.

знать, кто бедняк. Здесь теперь до пизды, и все деньги твои превратятся в опилки, потому что тут все почему-то равны.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Феномо, веры больше нет. Название появилось в 1983 году, а группа-то играла сама с 79-го. Первый же сингл вышел вообще в 82-м. А известность, типа популярность, пришла к коллективу только с приходом Майкла Паттона. Да еще и Майк, придя в группу, за 2 недели написал все текста к новому альбому Феномо. «Эпик» — первая вещь группы, которая попала в десятку Billboard Hot 100 и получила номинацию на Грэмми в категории «Лучший хард-рок исполнение». Десятилетие успеха. И потом распад. С 89 по 99 год 5 офигенных альбомов тиражом свыше 10 миллионов экземпляров. 10 лет отдохнули и в 2009 снова собрались. А в 15 году выпустили пока последний альбом. Может, еще и чего будет. А сейчас слушаем вещь 89 года. Эпик.

0: Все гениальное просто.
1: Добрый вечер всем слушателям неформатного радио. В эфире программа «Все гениальное просто». Мы выходим не в прямом эфире, записи каждый первый четверг каждого месяца. Я приглашаю в свою вот эту скромную маленькую домашнюю студию людей, с которыми я так или иначе пересекался на площадках, творчество которых мне очень близко, и я с большим удовольствием их зову к себе на эти эфиры. Благо, это дело некоммерческое и все, что называется, по любви. Вот сейчас я смотрю на человека, сидящего передо мной, пытаясь вспомнить, как же, собственно, он появился в моем окружении, в моем мозгу, потому что не далее, как вчера, я опять загнал в плеер его песни и до умопомрачения слушал. Если я не ошибаюсь, меня сейчас гость поправит, не помню уже это какой был год, но это были свободные микрофоны в клубе «Амбар». Не знаю, существует он сейчас или нет. Я увидел вот моего сегодняшнего гостя там с гитарой, поющего свои песни. Очень меня это поразило. Он там рассказывал о том, что он в тот момент работал на радио «Наше Подмосковье». И буквально на следующий или через день я иду на свободный микрофон в археологию и вижу там этого человека опять с гитарой. И тут я набрался наглости и говорю ему, вот можно ли у вас на «Нашем Подмосковье» со своими песнями-то появиться? На что было дано согласие, и тут же набран телефонный номер. Я удивился, как это все легко и быстро. И хочу комплимент сделать, что сегодняшний гость, пока его не называю, на эфир не опоздал ко мне сегодня, для меня это очень тоже важно. Я уже тянуть не буду, называю это волшебное имя, Павел Русский. Паш, включайся в разговор.
2: Привет, Юр, да.
1: Я все правильно рассказал,
2: да,
1: так это было?
2: Да, в принципе, по-моему, правильно, но во всяком случае мы точно с тобой впервые познакомились на одном из вот подобных мероприятий. А, да, ты действительно был на эфире у меня на радио Подмосковье, сейчас это радио 1, все же ребрендируется, да.
1: Все-таки есть оно, да?
2: Да, оно существует, оно находится сейчас немножко в другом месте, давно тоже с коллегами не общался, там все, конечно, поменялся уже давным-давно, но, тем не менее, одно из таких вот, одна из самых таких сильных, крепких радиостанций Москвы, я считаю, хотя оно и формально подмосковное радио, но вещает оно при помощи интернета, слава богу, интернету, да, вещает оно почти везде, и мы дружим с коллегами уже как бы и по информационной нашей составляющей, но вот, да, музыкальная история там закончилась, к счастью или к сожалению, потому что все конечно, и у всего должен быть конец.
1: Но тебя, скажем так, выгнали или сам ушел?
2: Слушай, ну, на самом деле, там было настолько все переформатировано, что просто поувольняли абсолютно, ну, практически всех работников.
1: То есть метла помела всех, вымела.
2: Да, и в этом плане так часто бывает, потому что радиостанцию очень сильно сократили как таковую по штату. И я-то работал там как внештатный ведущий вечернего шоу, а как раз когда сокращается и штат, и вещание, и прочее, ну, в первую очередь, кто попадает под этот вот нож новой метлы, если хочешь, да. Конечно же, вечерники, конечно же, внештатники, конечно же, всевозможные обозреватели, ну, то есть те, кто создают там такой, как бы, контент, он вроде как основной, а с другой стороны, там, неприкосновенные две профессии, это ведущий утреннего шоу, да, и новостник. Вот они до последнего держат. Да, поэтому тут как бы говорить об увольнении, там, сам или уволили, тут не приходится, потому что это было сокращение. Ну, то есть просто поставили перед фактом, что больше не будет этого шоу. А если нет шоу, то, соответственно, а что мне там делать? Ну, я же не буду там полы подметать, правильно? Или, допустим, там, ну, как бы на новости я не захотел идти, я вырос из новостей уже даже к тому моменту. И поэтому как-то вот мы попрощались, и я оттуда ушел, и говорю всегда внутренне спасибо этому радио за такой гигантский опыт, потому что до этого, конечно, на радио в режиме двухчасового прямоэфирного шоу я не работал ни разу.
1: Да, спасибо, Паш, еще раз, что пригласил меня в том, я не помню, какой это 18-й, наверное, год был или еще раньше.
2: Ты знаешь, нет, это точно не 18-й год, потому что вся эта история с радийной, она закончилась в 16-м году.
1: А, значит, да. 15-16-й
2: вот,
1: года.
2: Скорее всего, 16-й, это где-то, видимо, уже вот ближе.
1: Слушай,
2: к логическому концу.
1: Слушай, как летит
2: концу.
1: Время. Да. Я еще раз радиослушателям скажу, что у меня не просто просто Павел Русский, это телеведущий, радиоведущий, я не знаю, поэт, композитор, автор-исполнитель. Поэтому, Паш, вот ты в руках держишь гитару, давай мы все-таки первую песенку-то жахнем, да, чтобы понять, что? Кто здесь находится.
2: Определить величины, чтобы, да, языком-то молоть можно что угодно.
1: Помелим. Давай к первой песне.
2: Первая будет «Тучи Питера», потому что сегодня у нас за окном такая немножко питерская погода, и, собственно, настроение будем поддерживать именно этой песней.

То сегодня суббота, а между прочим сегодня среда. Ты на свидание, а я на работу, и с неба снова течет вода. Я с похмелья, а ты от Гуччи, вот-вот столкнемся глаза в глаза. Из Ленинграда привозят тучи на петербургский

0: Павел Русский на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Паш, я сегодня когда проснулся, вот прям вот на этом месте, где ты сидишь, посмотрел в окно, было еще солнце. Вот, и потом буквально минут через 20 вот это все заволокло тучами, я понял, Павел Русский ко мне едет с этой песней.
1: Тучи везет, да?
0: Везет тучи
1: в мешке.
0: Слушай, Паш, классная вещь. Я вообще по твоему творчеству, что говорится, балдею.
1: Спасибо, приятно. От коллег-музыкантов всегда вдвойне приятно, потому что мы же музыканты, у нас такие приступы снобизма,
0: да,
1: регулярные.
0: Паш, так и есть. Я когда вот в метро пою, и если мне какой-нибудь человек с гитарой идущий положил сотку, для меня это не сотка, а это 1000 от музыканта. То есть я понимаю, что человек оценил не только деньгой, но еще и как бы он оценил творчество. Паш, давай мы, кто тебя первый раз услышал, не знает, мы скажем.

0: Часто сталкивался как музыкант, и сталкиваюсь, наверное, сейчас до сих пор в той или иной степени, когда люди слышат фамилию «Русский», они почему-то представляют, что я буду петь какие-то там народные песни. А я как бы народные песни уважаю, скажем так, но не особо люблю, потому что, ну, я вырос в тех местах, знаешь, где вот эти казачьи, донские.
1: Слушай, ну давай сразу скажем, ты родился в Волжском.
0: В Волжском, Волгоградской области, да, и потом я, ну, я там родился и до какого-то определенного возраста жил, а потом вообще мы переехали в деревню, в станицу Клецкая, такая легендарная станица, такая известная, очень популярная в, там, вот, ну, в донских тех краях.
1: Это школьные годы твои, наверное?
0: Да, это школьные годы, это вот до института, как раз до училища, точнее, я там прожил, и, собственно, там сейчас у меня официально, как бы, малая родина находится, потому что, ну, как бы, Волжском, да, да, у меня, да, никого не осталось, по сути, да, то есть, и поэтому, ну, там как-то он формально, я туда даже там много-много лет не ездил уже, а вот в деревню я езжу каждый год. И ты понимаешь, там вот культура вот этого казачьего, а тем более застольного пения, она настолько там сильна, что я ее где-то, видимо, в какой-то момент просто переел. И народные, да, вот такие как бы песни, я их просто в какой-то момент перестал воспринимать, да, и это я не к тому, что там люблю, не люблю.
1: Ну, ты-то тогда рокером был в душе, рок-н-ролльщиком, нет?
0: Я всегда был рокером в душе, даже я когда несколько лет занимался подряд проектом «Шансон», в стиле шансон авторским. Случайно так вышло. Я не очень тоже люблю шансон, но так вышло. Я как композитор написал целый альбом под заказ, а заказчик его не выкупил. И мы его выпустили, записали моим авторским, ну, мое авторское, ну, да, мою, да, да, авторскую версию, выложили, а он возьми и пойди. И, понимаешь, да, вот, и как бы мы подумали, ну, а раз он, как бы, люди начали писать, концерты просить. И мы с...
1: Это какие годы были?
0: Слушай, это 2004 год, ага, вот это примерно вот так вот, да, 4-й, 5-й, и вот где-то на стыке. И уже в 5-м году мы с этим материалом стали ездить, стали давать концерты. Я знаю неплохо саму по себе, ну, как бы, стилистику шансоновскую, да, причем это не блатной, а такой вот именно, как бы, ну, такой городской романс. Ну, как
1: Но
0: бы,
1: ты вот считаешь... Павел Русский и Адам Смит — это все-таки шансон или
0: нет,
1: рок?
0: Нет, Адам Смит — это поп-рок, это вот поп-рок, то, что я сейчас пою, это такой попсовый рок, то есть это такой как бы... Это попсовый русский рок, вот, угу, в самом, угу, его лучшем, как проявление, мне кажется, да, да, проявление, потому что я знаю многих людей, которые не воспринимают русский рок вообще ни в каких формах,
1: ну,
0: и видах.
1: Ну, есть такие люди, да.
0: Да, я не воспринимаю этих людей. В ответочку, да.
1: Согласен.
0: Вот, да, и это я просто говорю, что это была как бы работа. Вот этот шансон-проект, это была
1: и
0: работа.
1: И он зашел.
0: Да, он зашел, и мы действительно там пол России объехали с этим проектом. Тоже как я, как и автор, и как исполнитель, угу, этого, угу, проекта выступал. Я, конечно, благодарен этой, вот, всей этой истории, потому что это, конечно, опыт тоже бесценный. Так много, как я ездил с вот именно с шансон этим проектом, я не ездил никогда ни с чем.
1: Но это коллектив был.
0: Да, у меня был полностью живой состав, то есть нас даже там называли там «Волгоградские крейсерия», то есть у нас как бы, то есть с одной стороны мы поем шансон, и по сути, и по форме, а с другой стороны, когда играем, это живьем, это так очень так по рок-н-ролльному звучало все. Это был очень такой хороший, такой интересный период. Но вот... После как бы вот этого всего, для того, чтобы отстроиться совершенно от этого шансоновского уровня, я, когда мы собирали проект, мы его решили так вот назвать, и я, и мой партнер Евгений Цельтнер, это там звукорежиссер, барабанщик и частично аранжировщик того всего, что я делаю, вот именно как Адам Смит уже в рамках проекта Адам Смит.
1: Подожди, сразу сейчас глупый вопрос, почему Адам Смит? Есть какой-то у тебя...
0: Да выбирали, на самом деле у нас там было вот что-то такое вот, ну, такое ненавязчивое англоязычное, что называется, там, типа Джон Смит, ну, как Иван Иванов. А потом я вспомнил про изобретателя, ну, да, экономики, да, да, современной, да, Адама Смита, и мы решили, что, ну, просто на самом деле хорошее сочетание и такое...
1: Фонетически звучит,
0: да,
1: хорошо, да,
0: да, да, да, фонетически, да, вот именно только из этих соображений, да. Кто же знал, что потом вот это вот все так закончится. Но я не собираюсь переименовывать проект, потому что я... Да, я в этом отношении... Есть вещи, которые действительно нужно отменять. Вот мы в такое время живем, что многое из того, к чему мы привыкли и воспринимали как норму, от этого нужно и пора уже отказываться. А, ну, какие-то вещи все-таки, ну, вот есть они и
1: есть. Я обратил внимание, вот в последний раз в клубе тебя видел, ты даже

0: когда я один с гитарой, ты иногда называешь ее Адам Смит.
1: Да, не это, Павел Русский. Это проект Адам
0: Смит. Это бренд.
1: Да, типа... да, Павел Русский — это я, это живой человек, а проект называется Адам Смит.
0: Даже вот, в лице одного человека.
1: Да, да, безусловно, конечно, это же как бы... Ну, то есть, опять же, я как Павел Русский, я еще там веду эфиры на Абзац Медиа. Да,
0: вот сейчас мы об этом поговорим да, обязательно.
1: Я, да, я могу там еще какие-то... Опять же, как Павел Русский, я могу какие-то там военные, патриотические свои авторские песни попеть. Меня иногда зовут вот именно по этой там сфере. Я могу выступать как композитор там разного материала. А именно проект Адам Смит, это вот в рамках него происходит все самое основное, все самое такое жирное, вкусное, на мой взгляд.
0: Когда вы ездили вот с тем шансоном, это ты еще в Москву не перебрался?
1: Нет, нет, нет, это мы жили в Волгограде, мы жили то в Волгограде, то в Сочи, это был состав из местных музыкантов, и это вот, это все, да, осталось там.
0: А в Москву ты перебрался году в... А
1: в году в 10-м я приехал.
0: И, ну вот с Женей еще не общался?
1: Нет, нет, нет, мы с Евгением познакомились как раз вот в этот период, когда мы познакомились с тобой тоже, это ориентировочно где-то на 16-й год, да, вот так вот где-то, даже не 15-й, а, наверное, 16-й, ну, может быть, 15-й, 16-й где-то вот на стыке.
0: Но да. Женя там где только не поиграл-то, он такой востребованный человечек.
1: Да, да, да, он и сейчас, на самом деле, мы реже всего он играет как раз именно со мной, потому что мы в основном студийной работой занимаемся, мы либо вдвоем, либо там привлекаем наших тоже коллег и партнеров к записи, но вот в основном мы занимаемся студийной работой, и раз в год у нас отчетный концерт, там, посвященный моему прошедшему дню рождения, там, в сентябре-октябре мы делаем, как правило, презентуем какое-нибудь симпатичное видео на какую-нибудь новую песню. И вот в этом году также, собственно, будет. 19 октября будет у нас вот этот вот самый концерт, и будет, соответственно, презентация.
0: Тогда клипа, говори, где, потому что в эфир мы будем до 19
1: да,
0: октября.
1: Да, это будет клуб Джао Да в Москве.
0: Китайский на летчик, Китай, да.
1: Да, да, китайский летчик Джао Да на Китай-городе в Москве. Вот, собственно, вход у нас свободный, так что...
0: О, тем более...
1: Я на концертах, посвященных моему прошедшему дню рождения, я из принципа не делаю билеты и платный вход.
0: Завидую, что ты можешь себе это позволить, и там, наверное же, какую-то ты денежку все-таки... Или...
1: Ну, что-то, безусловно, мы тратим, что-то мы платим сессионным музыкантам, которые с нами играют. То есть, это,
0: но оно того стоит бы... душевность.
1: Да, безусловно, да, да. Это тем более такой, как бы, ну, знаковый такой концерт, его многие ждут, и поэтому тут... Я не жалею.
0: Слушай, давай вторую вещичку.
1: С этой песни начался, собственно, проект Адам Смит. Как таковой, он тогда еще не был Адам Смитом. Ну, то есть я как бы я понял, что я хочу опять вернуться в рок-н-ролл большой, вот именно как бы написав эту песню. Причем она достаточно долго лежала в каком-то таком акустически видеозаписанном варианте. И пнул меня записать ее в студийной версии, вот которую ты как раз отмечал. Барабанщик группы 7 Андрей Каталкин. Каталыч.
0: Ты с ним по жизни общаешься?
1: Мы, да, мы знакомы. Ну, мы не то, что прям вот каждый день там видимся, созваниваемся, но, да, мы с ним приятельствуем. И он меня прям пнул. Он говорит, вот в такое-то время, в такую-то дату ты приезжаешь на студию, и мы записываем эту песню. Потому что он несколько раз говорил, давай запишем, давай запишем.
0: А кто там на барабанах, вот то, что я слышал?
1: Собственно, Каталыч.
0: О, хорошо звучит.
1: Играет это именно как раз вот в этой версии следов играет как раз Андрюх. И ему за это отдельно большое спасибо. Спасибо за то, что он пнул, и просто мы, когда ее записали, я уже вновь ощутил вкус вот рок-н-ролла уже в полной пачке, и как бы начал уже что-то как-то думать в этом направлении. Вселенная вот меня там подогнала, потом уже Евгения в качестве партнера Цельтнера.
0: Отлично, ну а здесь и сейчас в акустике эта песенка «Следы».
2: С неба падает грязный вчерашний снег. Чашка кофе шестая, почти успех. За толпой толпа, в стороне от всех. Тебя нет среди них, среди тех и тех. Я уже не пытаюсь тебя спасти. Я почти перестал делать глупости. Всем сказал, что давно уже отпустил. Поборол, переселил, соврал, прости. Этой ночью упущен последний шанс. К сожалению, мы знаем все про нас. Все по кругу уже 41-й раз. Под ногами снег чище слов и фраз. На просветах весенняя болтовня. До весны еще год и 4 дня. Я уже не прошу, не покинь меня.

Сны надежно разученные, наизусть я не сплю и поэтому не боюсь. В этом городе сложно развеять грусть, где все чувства пластмасса на цвет и вкус, где уже не пытаюсь опять слететь. Чую 38-я попытка смерть обмануть, убежать, не попасться в сеть. Окна плотно зашторивать, если свет. Может, что-то получится поменять, если что и на что я смогу понять. Отыщу среди серых 4 дня у тебя припрятанных для меня. Я с тобой.

0: Павел Русский, проект «Адам Смит» на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». У меня буквально на той программе был Паша Провояр, причем он принципиально просил называть себя Пашей, потому что Павел для него как-то казалось такое ванильное, сладкое. Он говорит, мне больше нравится Паша Провояр. Вот ты как к своему имени относишься, в каком проявлении? Тебе Павел нравится, кажется более мужественным, чем Паша?
1: Слушай, ну, как бы Паша, я спокойно отношусь, представляюсь как Павел я всегда, потому что, ну, как бы человек, которому там почти уже там 44 года, как ты называется.
0: Ну, тебе именно Павел идет, я глядя Пашей, на тебе.
1: Я не люблю, когда меня называют Павлуша и Павлик, это прерогатива мамы, дай бог и здоровья, вот только она меня может так называть, остальные там, ну, и ближайшие там родственники там.
0: Пашок.
1: Не, вот ко всем остальным вариантам нормально отношусь, я не люблю понебратство от людей посторонних, да, то есть особенно вот часто зрители с эфиров там начинают как-то вот что-то так вот понебратское писать такое, я не люблю это, я это останавливаю, ну, как бы вежливо, аккуратно пресекаю.
0: Знаешь, что ты в свое время на барабанах-то поиграл, да, вот в той юности школьной.
1: Я с них начинал, с них начинал. Да, то
0: есть, ну, как я где-то прочитал, я понял, что, я не знаю, ты это писал или нет, что этим барышень-то не завоюешь, что надо все-таки на гитарку-то, да, переходить. Вот этот момент завоевания, хочу о дамах поговорить, да, этот важный момент в жизни музыканта вообще, чтобы, ну, нравиться противоположному полу для тебя.
1: Слушай,
0: как?
1: Ну, во-первых, для любого творческого человека важно и нравится, и творчество, чтобы нравилось, потому что я не верю людям, которые говорят, я вот делаю для себя, и как бы и мне все равно, что как бы кто-то скажет, нравится это кому-то, не нравится, это вранье. Это такое вот делание вида, это пыль в глаза, это какие-то комплексы, которые, значит, пытаются люди прикрыть напускным равнодушием к чужому мнению, к чужой оценке. Фигня это все. Любому артисту, любому человеку творческому, конечно, нужна положительная оценка. Именно положительная. А кто-то, значит, ну, опять же, у всех по-разному работает психика, кому-то достаточно, ну, такого, знаешь, вот слова хайп, да, то есть это когда любое внимание, внимание любого рода, любой, как бы,
0: даже отрицательный.
1: Любой полярности, да, неважно, там, боготворят тебя или, значит, там, чморят тебя, лишь бы обращать внимание. На этом, собственно, построена большая часть любой молодежной клиповой культуры, да, то есть, ну, вот те самые там запрещенные там или там неразрешенные в России социальные сети, да, с короткими видео хайповыми, да, и на этом, собственно, все и строится. Конечно, это старо как мир, да, эстетика отвратительного, она привлекает всегда, это вот это очарование, да, ужасного, оно по этому принципу, да, потому что, когда ты смотришь первый раз, думаешь, боже мой, ну, как зачем? Как так можно? А потом уже пересматриваешь, и тебе начинает нравиться.
0: Ну, ты свою аудиторию видишь больше... Вот я гендерный признак женщин или мужчин?
1: Женщина, да, однозначно. Мужики, не обижайтесь, но...
0: Ну, это я видел на последнем концерте, на котором я случайно, да, попал. Ты девчонок прям там сразил, потому что некоторые, я как понимаю, тебя вообще впервые там услышали.
1: Да, в том клубе. Большая часть.
0: Вот, и я видел, какой эффект это произвело. Ну, твои песни работают, что я тебе могу сказать?
1: Да, тут как бы, конечно же, наверное, мой план научиться играть на гитаре, чтобы с девчонками было проще знакомиться, он где-то как, какой-то с одной стороны, наверное, работает, а с другой стороны, не совсем, потому что все-таки, как ни крути, по факту я не совсем тот человек, от лица которого песни пишутся, да, то есть это важно, и это не все понимают, потому что вот тот как бы, кажется, что тот персонаж, от лица которого поется и написана песня...
0: Что он, это ты и есть.
1: Да, типа, что да? Это я и есть, а это не я, этот персонаж гораздо более идеален, или наоборот, не идеален, то есть я не настолько плохо, как в некоторых песнях мой персонаж, и не настолько хорош, как в некоторых песнях, опять же, мой персонаж. И я где-то, наверное, я где-то посередине, но люди этого не всегда понимают, особенно девчонки.
0: Раз уж о песнях заговорили, тяжело дается написание? То есть это вот так вот сразу, как говорится, выходит? Или ты мучаешься, сидишь, строчки подбираешь там? Вот сам процесс написания той или иной песни, я понимаю, что-то, наверное, может за 20 секунд, да, а что-то и за 20 дней никак не выйдет. Или я не прав?
1: Нет, ты абсолютно прав. Тут действительно всегда по-разному. Что-то бывает выстреливает прям за буквально вот считанные там полчаса. А что-то вымучиваешь, там потом допиливаешь, дотачиваешь, доруливаешь, там, может там занять там даже не то, что 20 дней, это может и пару месяцев занять. А иногда бывает такое, что к какому-то черновику, которому несколько лет возвращаешься, просто вспоминаешь о нем и понимаешь, что вот его, пришло его время.
0: Отозвалось опять и заново.
1: Да. Ну, такое бывает редко. И, знаешь, все равно самое крутое, самое такое успешное по факту, вот потом у зрителя, всегда пишется за секунды. То есть это какая-то строчка, это может быть даже какое-то слово.
0: Озарение такое, да, что-то.
1: Да, это ключевой момент, это гвоздь песни. Да,
0: как говорят, хук.
1: Значит, хук, да, крючок, да, так называемый, да. Вот как правило, но не факт. Иногда приходит просто какая-то одна строчка, она тебе нравится, ты начинаешь писать песню, а на выходе песня совершенно о другом получается.
0: Ну,
1: то
0: да.
1: Есть как бы не то, о чем ты думал изначально, когда эта строчка родилась. Но по факту, то есть всегда очень по-разному. Всегда.
0: Слушай, Паш, вот я у всех, кто здесь сидел, да, спрашиваю, и понимаю, что мы, ну, я так себе тоже причисляю, как пишущему человеку, мы все очень похожи, это у каждого свое, но какие-то вот грани похожести, я вот, ты сейчас отвечаешь, я понимаю, что у меня точно так же. Есть что-то за 20 там секунд родилось, да, выстрелило сразу, там, есть что-то долгое. Единственное, по-моему, вот Захар, который вот владелец неформатного радио, он тоже сам все это пишет, он говорит, я не могу месяцами, если у меня вот сейчас вот, он это говорит, мне надо выблевать это, если вот сразу вышло, если не вышло, значит, померла. Ну, вот у каждого свое, но да, то, что натолкнет, мы не можем это вызвать каким-то механическим, да, путем или как-то еще. То есть, когда это придет, мне кажется, это да, я правильно говорю, что.
1: Да,
0: это...
1: да, верно, совершенно. И по поводу выблевать, как раз это очень правильная такая очень точная формулировка. Я сам ей даже иногда пользуюсь, потому что, особенно когда ты пишешь о чем-то, ну, по-настоящему больном для тебя, неважно, в каком варианте это все представлено, либо в качестве какой-то там совсем уж такой сопли в шоколаде лирики, да, либо какой-то стёб такой, знаешь, немножко там со злобинкой. Это все равно, вот да, момент вот этот, вот надо выблевать эмоцию, надо выблевать ощущения, надо выблевать, дать выход вот этим каким-то вот таким больным чувствам. Поэтому, да, согласен полностью.
0: Но мне нравится, у тебя в каждой песне есть вот этот надрыв, и ты даже по этому надрыву понимаешь, что ты проживаешь это, да, при каждом исполнении, что это не что-то так молоком, да, написано, а написано, что называется, кровью. Вот хорошо, что ты уже, да, схватил гитарку опять. Время третьей песни. Представь, что сейчас будет.
1: Ну, это, собственно, вот как раз тот самый случай, о котором мы говорим, когда эмоция какая-то больная, какая-то, возможно, там, болезненная, даже не больная, а болезненная, она трансформируется в песню, такую не лишенную некого юмора, но на выходе получается как раз именно то, что получается. Песня называется, ну, в общем, она называется «Первая», пусть вот так она будет называться.

долбанный мир, он не должен меня любить. Но создавая меня, он бы мог приложить мне инструкцию, как в нем жить, чтобы не

0: Проект Адам Смит, Павел Русский, программа «Все гениально просто», неформатное радио. Влияет ли на написание песен, вообще жизнь твоя, как ты вот жил там, перебрался в Москву, это сказывается, да, на творчестве так или
1: да,
0: иначе?
1: Да, конечно, безусловно, это и на творчестве сказывается. Ну, как бы в любом случае у нас как бы бытие определяет сознание, поэтому тут... Конечно, на творчестве сказывается. И то, что... Сам по себе переезд в Москву мной никогда не планировался.
0: Но ты не жалеешь, что ты тут оказался?
1: Я не жалею, потому что я оказался там, где я должен быть, понимаешь? Вот я в этом отношении где-то в какой-то степени фаталист. А я должен, видимо, был здесь оказаться, я оказался, но я не планировал. Я не собирался, у меня не было таких вот, идей фикс, там каких-то планов там покорять Москву, там чего-то здесь там как-то переезжать вообще в принципе сюда. Я переехал по определенным семейным обстоятельствам, и как бы, ну, и что называется, был вынужден как-то вот что-то придумываться и, ну, соответственно, как-то вот реализовывать здесь себя. И переехав сюда, я понял, что как раз именно тогда был на пике у меня как раз вот именно шансоновский этот проект. Но когда я переехал, я понял, что здесь он абсолютно никому не нужен, не интересен. И даже мне, потому что я начал уже уставать от него, и я, в принципе, поиграть другую музыку. И так получилось, что года на два, а то и на три я, в принципе, выпал из музыкальной всей истории. И я практически перестал писать и играть, и выступать. И в какой-то определенный момент тоже, ну, по сути, вот как бы случай такой. Мы познакомились с Лёшей Цапалиным. Он там же вот был у меня на одном из первых эфиров на том же радио. Это, значит, один из основателей телеканала «Муз-ТВ». Когда его только запускали, открывали, он музыкальный теле- и кинопродюсер, и он один из, кстати, концертных директоров группы «Парк Горького», то есть, ну, как бы очень музыкальный человек, понятно. То есть очень глубоко как бы в теме, понимающий. И он перед тем, как прийти ко мне на эфир, он как осторожный, вот, да, с лисьей осторожностью продюсер, он посмотрел, к кому он идет. Ну, то есть, о чем можно, о чем нельзя, и вообще к чему быть готовым. И он послушал песенки, как бы, в том числе вот какие-то там вот эти шансоновские с тех времен. И после эфира мы с ним как-то вот так разговорились. Он говорит: слушай, у тебя хорошая песня, прикольная. Приезжай как-нибудь в гости. Оказалось, что мы почти соседи на тот момент. Приезжай, посидим, попоем. Ну, и как-то вот так мы с ним сдружились. И буквально вот так вот после застольного такого очередного пения он сказал: слушай, тебе надо заниматься этим опять. И как бы, то есть, я вот опять как-то стал попытаться вот, вот во всю историю вливаться. То есть, видишь, тут все как бы вот меня пинками судьба ведет по жизни. То есть меня все вот через
0: пинки. Слушай,
1: ну
0: а кто твоим таким главным цензором песен твоих же? Ты сам, вот чтобы понять, песни насколько в плейлисте она долго останется? Или мнение друзей тебе важно? Или ты сам вот скажешь, что вот я решил, что она у меня навсегда в плейлисте? Или она мне надоела?
1: Ты имеешь в виду про свои песни?
0: Да, про свои песни.
1: А плейлист — это сет-лист, наверное.
0: Ну, сет-лист, да, я да, условно, да. Сет-лист — то, что ты исполняешь играю, на концертах. Да, вот как важно, что туда попадает в этот сет-лист, да.
1: Я не псих, я не слушаю собственные песни свои, не переслушиваю в обычной жизни, потому что...
0: Даже с точки зрения анализа...
1: Вот... Нет, анализа, ты знаешь, хватает анализа во время работы, когда ты работаешь над песней, ты слушаешь ее уже когда там где-то 200-й раз.
0: А спустя 5-6 лет?
1: Нет, могу, конечно, послушать, но с точки зрения анализа, не с точки зрения...
0: Ну, я тоже сам.
1: Нет, конечно, бывает там что-нибудь, знаешь, там бывает, сидишь там, прибухиваешь в одиночестве там ночью, да?
0: И
1: там,
0: кайфануть от своего.
1: Да, и так, знаешь, что-то... Айда Пушкин, айда сукин сын, да, то есть, ну, это, нет, такое бывает, конечно, очень редко, это, как правило, именно исключение.
0: Но с точки зрения анализа, я периодически это делаю, да, там.
1: Только так, да, только анализа. А
0: попадает в сет-лист, да, вот.
1: Да, пою ли я, как бы, вот то, что постоянно. Ну, во-первых, конечно же, решаю я раз, а во-вторых, я все-таки ориентируюсь на какую-то обратную связь. Безусловно,
0: если они хотят, зритель, то ты споешь.
1: Да,
0: это.
1: Да, да. То есть
0: и
1: я...
0: не тяготишься этим.
1: Иногда бывают песни, там, которые уже там, ну,
0: вот тут
1: да, набрыдли, навязли. Там бывает такое, но с другой стороны, я понимаю, что, возможно, человек вообще в принципе пришел за этой песней. Я, как артист, не имею никакого, ни малейшего права лишать его. Этой
0: хвала
1: радости
0: себе, да.
1: И как бы, да. То есть я, конечно, тоже, я понимаю коллег по цеху, которые там в свое время умоляли, значит, не просить сыграть какие-то там, значит, суперхиты, потому что, ну, мол, ребят, сколько можно, просто, ну, как бы, и вам должно быть хорошо, но и нам нам тоже должно быть хорошо, и мы как бы, ну, уже не кайф играть эти песни там много раз подряд. Но, тем не менее, у меня нет там, условно говоря, там 40 концертов в месяц, чтобы я отказывал. Как
0: чтобы
1: бы,
0: они тебе достали самого, да, эти песни?
1: Да, да, да, да. Но, с другой стороны, опять же, если хороший признак, когда тебя не просят периодически играть что-то одно и только вот это, потому что, значит, у тебя все-таки несколько песен достойных. И хуже всего, наверное, мне кажется, это самый такой ночной кошмар любого артиста — стать заложником одной хорошей песни, ну, да, написанной. Да, да. Да, это, конечно, самое страшное, наверное. Это страшнее даже, мне кажется, чем забвение вот такое. Страшнее, чем отсутствие популярности. Песня, которую, я не знаю, можно ли или нельзя ее представлять, но это ты попросил. Я думаю, что люди сами поймут, как называется эта песня, когда услышат припев этой песни. Мы такую интригу сейчас будем сохранять.
0: Ну, позитивчик такой хороший, на самом деле.
1: Ну, попробуем.

училки бюст увидела. Большое детство кончилось с разбегу, ты внезапно поняла, природа что-то важное тебе не додала. И сисек нет, нет, нет, нет, сисек нет, нет, нет, нет, сисек нет, нет, нет, нет.

0: Проект Адам Смит, Павел Русский, вот он живой, такой настоящий здесь на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Прототип какой-то был девушки или это собирательный образ?
1: Да, ну нет, ну на самом деле это образ собирательный. Действительно, вот девчонки бедные, которые мечтают себе, значит, что там то отрезать, то пришить, то вставить, то накачать, это в этом отношении. Они же сами себя в этом очень сильно теряют, к сожалению, это стремясь, да, к этим каким-то идеалам красоты. Ну знаешь, одно дело следить за здоровьем, следить за фигурой, чем вот я сам, допустим, грешу периодически, что я то отсутствием слежения, то наоборот каким-то особенным
0: фанатизмом.
1: Да, фанатизмом. Это одно, а другое дело всякие вот эти... Ну, я в свое оправдание могу сказать, что мне как раз нравятся маленькие, то есть в этом отношении как бы...
0: Аккуратненькие, да?
1: Да? И песня не о том, да, и песня совершенно не об этом. И как ни странно, эту песню очень любят непосредственно девчонки сами. Я думал, меня за это, значит,
0: я наблюдал
1: проклянут,
0: на последнем концерте, когда отозвалось оно у девушек.
1: Да, у меня было ощущение, что за эту песню я буду проклят, сожжен и съеден, да. Но нет, девчонки любят эту песню, как-то они вот очень позитивно реагируют, наверное. Они в принципе, понимают, что где-то, наверное, глубоко внутри понимают, что я был прав в этом, как бы в таком легком стёбе на теми, кто хочет к себе кто-то постоянно что-то куда-то вставить. Причем смеются все, даже те, кто вставляет.
0: Хорошо. Хочу вот о какой теме поговорить. Что для тебя в свое время и сейчас вот, ну, уже работа телеведущего, да, это как пиар, как интерес какой-то или средство к существованию, вот на телек попасть, для тебя что это было? Вот «Осторожно, мошенники», когда ты, да, уже нету этой, да, сейчас?
1: Два года уже,
0: пару лет, да?
1: Этой, да,
0: иногда так ТВЦ включал, думаю,
1: повторы,
0: о, Паша, да, думаю, вот он.
1: Повторы,
0: да,
1: есть.
0: Что для тебя это было? Это опыт какой-то, что?
1: Слушай, я это называю оплачиваемым хобби. Потому что для меня все-таки профессия – это музыка, и она всегда была, и всегда, наверное, будет. Но вот именно работа на телевидении, работа там, в принципе, в масс-медиа – это хобби, которое я тоже очень люблю. Я искренне кайфую от ведения прямых эфиров, от всевозможной вот такой телевизионной работы. И плюс за это я получаю деньги. Угу. Иногда даже как бы, ну, достаточные деньги для того, чтобы как-то вот жить.
0: Да.
1: Даже не то, что жить, а для того, чтобы на них заниматься музыкой. Потому что музыка в разные периоды приносит...
0: Отнимает,
1: наоборот, отнимает. А в такие периоды, допустим, как пандемия, да, куча денег была вложена и в записи, там, в промоутирование, ну, то есть мы очень многое сделали вот за период такой вот отсидки, у нас даже плейлист так называется, значит, да, Mood он называется,
0: мы
1: сделали.
0: В плеерочек-то закачал, хороший.
1: Спасибо.
0: А расшифруй это Mood, чтобы я понимал, это что?
1: Ну, это настроение, это состояние, это вот как бы вот то, что мы чувствовали в этот момент, да. То есть, как...
0: Ну, да.
1: Хорошо, если музыка сама окупается, или хорошо, если она не отъедает большую часть того, что ты зарабатываешь там, кроме музыки. Музыка, которая приносит какие-то сверхприбыли, на самом деле это вот единицам так везет, это счастливейшие люди, на мой взгляд.
0: Причем... Но ты стремишься в ту касту?
1: Конечно, безусловно, да. Я хочу заниматься только музыкой. Я не брошу, скорее всего, масс-медиа уже никогда, потому что это такой же наркотик, как и, собственно, как и музыка.
0: Ну да.
1: И да, тут в этом отношении хорошо, если ты подсел и еще умудряешься этим зарабатывать. Многие, я знаю многих людей, которые подсели на музыку и, там, или на телевидение, на работу там, на радио, условно говоря, они и не зарабатывают ни там, ни там, но все равно они как бы, да, они подсевшие.
0: Ага.
1: Самые гиблые люди — это, конечно, киношники. Потому что это кино — это героин в плане зависимости вот от профессии. То есть это такой, это прям тяжелый.
0: Слушай,
1: наркотик.
0: Ну ты в сериалах поснимался, насколько я знаю, где-то.
1: Чуть-чуть, да, как бы. Ну, это
0: не
1: слишком,
0: твое?
1: Это
0: или...
1: слишком тяжело. Я в этом отношении, я умеренно ленивый человек. Это все-таки надо, это надо, этим жить надо.
0: Угу.
1: А тут как бы по-другому не получится.
0: То есть
1: не
0: это
1: получится.
0: Не музыка, а сериалы — это не музыка.
1: Нет, я живу как раз именно музыкой, да, и тут все нормально. Тут все сходится.
0: Да, да, да.
1: А вот уделять такое же количество времени сериалам, да, я не могу и не хочу, потому что иначе тебя, ну, как бы, то есть тут либо-либо совмещать, опять
0: не
1: же,
0: хватит,
1: те, кто, те, кто могут совмещать, это тоже очень люди счастливые, я им очень завидую, но вот у меня, к сожалению, не так.
0: Слушай, ну классно. Смотри, какой хочу задать вопрос. Может быть, тебя он очень удивит. Здесь буквально, наверное, в году 2018 или 2019, когда эту программу только начала, она уже так давно. Ну, мы раз в месяц выходим, поэтому выпусков-то мало. Вот этот 30-й выпуск, он такой, не знаю, юбилейный или не юбилейный, ну, кругленький да. такой, да. Я очень рад, что ты в 30-м, так сказать, участвуешь. По-моему, чуть ли не во втором и в третьем выпуске был, тут сидел Тимур Хидиров, известный тебе человечек, вы, так сказать, с одной родины, назовем это так, да?
1: Мы играли вместе, я же играл у него и на барабанах, и на бас-гитаре.
0: Вот на сегодняшний день общаешься с ним или потеряно?
1: Да, вот недавно увиделись, мы в той же самой археологии, я к нему ходил на концерт, да, то есть я давно уже обещал, и как раз у меня была возможность, я пришел, и мы даже пообщались, как бы я не выступал, а именно как зритель.
0: Слушай, ну это дорого, вы тоже стоите. Когда приходишь ты как это уважение такое вот. Тимур, для меня человек с большой буквы музыкант, как он мыслит, как он пишет. Я понимаю, что вот, видимо, из Волгограда это оттуда все такие талантливые.
1: Ну, по крайней мере, да, у нас как бы земля богата на таланты, к счастью, а к сожалению, у нас Волгоград настолько... депрессивный, аморфный и ленивый город, такой как бы вот он такой сонный. Там музыканты либо погибают как музыканты, а иногда бывает и как люди даже, то есть, ну, там, условно говоря, их там сжирает реальность. Либо уезжают оттуда, потому что, ну, как бы невозможно. И в этом плане, конечно, у Волгограда могла бы быть своя абсолютная такая музыкальная история ничуть не хуже, чем у Екатеринбурга с его рок-клубом.
0: Но ее там нету, как я понимаю.
1: Питера, да, но ее там нет, это правда. То есть там как бы как-то вот так получилось, что несмотря на очень сильные, талантливые...
0: население, скажем да, так,
1: вот,
0: да?
1: Потому что, ну, оттуда, если так вот даже навскидку просто там посчитать, ну, во-первых, Пахмутова наша землячка, да, там вот сразу как бы, да, расставим точки над «и», да. А там та же самая группа «Плазма», наши ребятки, Ира Дубцова прекраснейшая.
0: Она оттуда, да?
1: Да, наша, да, абсолютно. Макс Олейников тоже наш человек. Тимур Хидиров наш человек. Ну, то есть, это как бы вот, и это причем, я называю не всех далеко, абсолютно, поверь, это как бы, ну, то есть, вот это те, кто вот, кого я, по сути, там, знаю лично, а с кем там общались или работали там в той или иной степени, а так-то их, на самом деле, гораздо больше.
0: Я где-то прочитал, ты ведешь тренинги, да, по ораторскому?
1: Слушай, сейчас нет уже, да, я отказался по одной простой причине, тоже очень много времени уходит на это.
0: Я понимаю,
1: да. Да, это первое. Второе, чтобы действительно что-то вести и при этом не работать себе в убыток, у меня была целая авторская, на самом деле, целый авторский курс. Так как я самоучка, и я всему этому учился сам, и работе в кадре, и я вообще переученный как бы человек, у меня как бы был дефект речи, я как бы переучивал его в свое время. То есть я знаю, о чем я говорю. И когда я говорю, что я могу научить, и я не занимаюсь техникой речи как таковой, это другое совершенно, на это другие специалисты, это как бы я не хочу на это тратить свое время. Я занимаюсь именно выступлениями публичными. То есть это, возможно, это там, да, это какие угодно выступления, перед камерой или перед публикой, или это могут быть и съемки, и интервью, и какие-то это, опять же, авторские курсы, и все что угодно, тут абсолютно не важно. Я этим, да, я действительно занимался, у меня действительно есть понимание, как это устроено, но это отнимает, а, очень много времени, а, во-вторых, это очень нужно агрессивно рекламировать. Настолько агрессивно, что мне становится немножко не по себе. Я человек, к сожалению, который не может заниматься саморекламой, но у меня вот как-то вот...
0: Ну, это есть у всех, да. Либо ты, либо, да. Тут я согласен.
1: И я в какой-то определенный момент я отказался от этого, потому что времени занимает много, а как понятно, бы, да. На выходе опять.
0: Паша, я все равно, глядя в твои глаза, вот смотри, я с недавнего момента стал в этой программе, как это, практиковать, да, такой... Вопрос от гостя к ведущему. Ну, знаешь, что ты ведущий с таким стажем, что вот навскидку, вот глядя мне в глаза, что ты хочешь спросить у меня?
1: Я хотел бы у тебя спросить, а вот какую ты программу хотел бы еще вести, вот из тех, которые есть, вот так навскидку сразу, вот не думая?
0: Из известных форматов.
1: Ты любых форматов, вот какую программу ты хотел бы еще вести?
0: Ну, мне вот самое главное, что важно, это... музыкальная какая-то составляющая, да?
1: Ну, какую? У человека. Вот какую? Назови. Назови. Вот из тех, вот ты вот смотришь по телеку и думаешь, блин, вот хочу, вот хотел бы быть на месте ведущего.
0: Не, ну там я себе ведущим-то таким никогда не представляю.
1: Ну, все равно же где-то ёкает. Ну, называй,
0: А я тебе назову, знаешь, наверное, такой одной, которая бы вот...
1: Хорошо, назови три.
0: Вот смотри, мне нравится то, что ведет Борис Корчевников. У него когда-то «Судьба человека» была, сейчас у него что-то. Вот там жизненная вот эта составляющая. Если брать музыкальную составляющую, мне в свое время нравилось то, что Дебров делал, антропологии, вот там, где там именно группы, да, это вот. Ну, когда-то программа А была тоже мне близкая, да, вот это вот. Мне важна судьба человека, да, вот жизнь и музыкальная составляющая. Вот если это соединяется, я с удовольствием в это бы окунулся, и мне это было бы интересно, вот. Поэтому я говорю, я сейчас и с Борисом Корчевником слежу периодически, потому что мне нравится, как он... У него какой-то позитив есть вот, в видении. Из музыкальных, я не знаю, Дебров-то, по-моему, уже ничего музыкального не видел. А у нас есть ли что-то такое музыкальное, как программа и антропология сейчас?
1: Ты знаешь, на самом деле...
0: Воздух вот это была, да, какая-то?
1: Да, очень что-то. Много было всяких программ. Все ушло в интернет.
0: И по-моему, все, на ТВ сейчас ничего и нету.
1: Да,
0: или именно. Есть, но оно
1: Ну, на ТВ это шоу большие, типа «Голос», там, но и
0: это
1: песни.
0: Но это не то,
1: там, да,
0: это вот же это шоу.
1: Да, это шоу. А вот таких вот ламповых маленьких нет.
0: Может быть, «Квартирнику» Маргулис отчасти. Это, ну, я туда несколько раз внутрь-то погружался именно на съемки.
1: Я все жду, когда у нас на абзаце наконец-таки наше руководство придет.
0: Расскажи с слушателем в двух словах, что такое абзац, где ты сейчас работаешь, что ты делаешь, к чему, да, ну, поведай это.
1: Да, ну, абзац медиа — это большое такое очень серьезное интернет-издание, которое было основано Михаилом Шахназаровым. Есть такой писатель, публицист и шоумен, ведущий, и поэт еще, кстати, тоже его альтер-эго называется, зовут альтер-эго его эстонский поэт Ихуи Бен Палу, да, это многие знают его именно под таким именем. И да, он организовал вот то самое интернет-издание «Абзац Медиа». У нас есть прямые эфиры в интернете, мы вещаем на всех стриминговых площадках, есть огромный большой сайт с серьезной работой, с аналитикой, с новостями, с всем, чем только захочешь. У нас есть от наших коллег авторские ряд прям программ и проектов, в том числе интервью, есть аналитические программы. Но самое главное, вот чем отличается это издание и от всего остального, что делается на этой ниве, на этом поприще, практически всегда присутствует такая, присутствует юмор, и присутствует такой вот задоринка такая, которая на самом деле меня очень привлекла. У нас есть два вида эфиров, именно прямых эфиров, пока мы сейчас расширяемся, у нас скоро будет новая студия. Ну вот на данный момент это вечерний абзац, вот это часовая, итоговая программа, там мы проходимся по новостям, но без занудства, а как-то так вот в режиме такого, диалога живого мы работаем без суфлеров, без сценария. То есть как бы у нас есть подборка новостей, мы их обсуждаем. А у нас иногда гости по видеосвязи в прямом эфире, эксперты. А утренний абзац, точнее, называется он полный абзац, утреннее шоу, это такой вот трэш-марафон, трэш-бенефис-марафон, мы называем его вот примерно так, двухчасовой прямой эфир, когда мы обсуждаем все то, что вот за последние сутки произошло важного, нужного, о том, что нужно знать, над чем можно поплакать и посмеяться, что называется, потому что бывает и то, и другое в эфире. Ну, в общем, да, вот таким путем.
0: Хватай гитарку в свои объятия.
1: Песня называется «На берегу».

0: лучше.
1: Проект «Адам Смит», Павел Русский на неформатном радио. Программа «Все гениально просто». Паш, как я всегда шучу под завязку, вопросы в связку. Что ты сам себе готов пожелать в эту минуту?
2: Я здоровья, сил, терпения. Вот это вот, вот главное, что я себе желаю.
1: И слушателям неформатного радио что?
2: А слушателям, да, собственно, то же самого, еще плюс радости и любви. Вот когда есть любовь, как в старом анекдоте, да, а правда, что секс без любви – это грех? Ты что к этому сексу примотались? Все без любви – это грех. Вот, вот любви.
1: Тебя в анонсе как писать? Павел Русский или Адам Смит?
2: Написать проект Адам Смит.
1: Проект Адам Смит. Да. Паш, спасибо, что пришел. Для меня это очень волнительный момент, потому что я знаю твои заслуги, опять же, твои музыкальные. И более того, правда, спасибо. Но я должен был сделать это лаверды, потому что в свое время, когда ты меня на наше Подмосковье пригласил, я был очень тронут, как это было сделано легко. Вот для меня это было очень важно. То есть без всех вот этих вот пальцев. И было очень душевно, благо этот эфир остался, его можно переслушать.
2: Ты же знаешь, для чего музыкальные там пальцы. Чего их гнуть-то, да? Спасибо тебе большое, Юр.
1: Я сейчас, когда выключу кнопочку рек, еще пару личных вопросов тебе задам, но это уже не для ушей радиослушателей. Все, всем пока-пока.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья, группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

не так уж свободны, не так уж молоды. Нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы в наших речах

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разумах.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

0: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».
1: И теперь я до смерти остался один. Две стены, три окна и четыре картины. На стене пустота, за окном карантин, на картинах лицо пожилого мужчины. Он земля, я зерно, что из этой земли силу пьет и любовь, и печаль, и отвагу. Теплый ветер и вечер, и солнце в пыли. Перекладываю, я кладу на бумагу. Бог у Бога портянки украл и привет. Бог натер волдыри, ему больно, хромает.

Динком в проборе. Общий смысл мне понятен. Вопрос в мелочах, что обсудим в последнем с тобой разговоре. За тебя я полцарства, две трети коня, а попросишь и жизни годочек дарую. Ну а ты, не торгуясь, всю жизнь за меня, было б две, отдал бы, отдал бы и вторую. И мы можем не видеться, жизнь или две. Я чего-то устал, я посплю, если можно. Верю я, ты придешь, жив и бодр вполне, и разбудишь меня. Осторожно.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernatural занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

0: Вы слушаете неформатное радио.
1: Нам никто ничего не может навязать.
2: Честное слово.
3: Это модная тема.

Тропупить. Мальчик-девица капризу продолжает жесткий кадриль.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно, когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки» группа «Шувани», «Снег». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яш», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: И улетела.
2: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

0: До завтра.
1: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
2: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Привет, друзья! Давайте начнем сегодня миксер одной из песен со сборника «Золотая коллекция неформатного радио», потому что, блин, уже почти конец декабря, а снега-то все нету. Снега-то все нету. Вот, хочется снегу.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: Получилось так, то, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Когда я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
0: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали! Поехали!

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, еще раз всем здравствуйте. Сегодня среда, сегодня уже за 9 часов вечера. Это значит, что очередная программа «Миксер» в эфире. Сегодня у нас все абсолютно участники «Миксера». Ну, потому что это предпоследний выпуск «Миксера» в этом году. И, соответственно, я решил вас познакомить с такими разными новыми и интересными ребятами. Вот, для новеньких рассказываю, как нам общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. А вот вижу уже номер 7606 нам написал. Привет тебе тоже. Вот, для простоты входа в наш WhatsApp приложил я QR-код в группе во ВКонтакте. Да, а для тех, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Но это неудобно. Неудобно, я призываю всех и из Дискорда, и из ВКонтакта перебираться... Ой, из WhatsApp'а и ВКонтакта перебираться в наш Дискорд. Ссылочка на Дискорд есть в теме в эфирной заведена, а также у нас в группе во ВКонтакте большая жирная кнопка «Эфирный чат». На нее надо нажать и посмотреть, там все инструкции есть. Вот, в Дискорде приветствую всех. Там народу уже туева куча. Димка, здравствуй. Стрела Морфея, привет. У нас появился, кстати, в чате человек, у которого нет никнейма и нету мордахи. Это как так можно? Ну-ка, научите меня, мне даже интересно. Человек, представься, кто ты, девочка, мальчик, и подпишись уже как-нибудь. Хрен с ней, с иконкой, но хотя бы какое-то имя себе дай, потому что, ну, не могу я с пустотой общаться. Вот, Серега Онский, привет, Славик, здравствуй, Пашка, приветище, говорит, классно поет, по-любому она красивая. Вот, ну, девушек не бывает некрасивых, поэтому, конечно же, но могу тебя расстроить, она уже замужем, так что можешь только полюбоваться. Так, Андрейка, давно тебя не было, здравствуй, друг, где пропадал, давай рассказывай. Кто там у нас? Вадим, приветище. Мишаня, здравствуй. Натаха, привет. Пишет, не хотела сегодня заходить на эфир. Ну, пришлось. Ну, а как мы без тебя? Ты что? Кто будет нам кидать ссылки? А, ну, сегодня мы как бы при ссылках. Но все равно мы к тебе уже привыкли. Нам без тебя плохо. Вот, Эрик, приветище. С кем еще не поздоровался? Ребят, если с кем-то забылся, ну, вот, Антоха, Витос, здравствуйте. Вроде всех перебрал, кого вижу. Все, с остальными оптом здорово, друзья, а то я сейчас буду здороваться только до конца эфира. Вот, поэтому всем привет. Итак, друзья, скоро уже подтянется к нам абсолютное зло Коляна. Она сегодня у нас не в духе. Вот, поэтому сейчас она немножечко остынет и придет. Вот, и давайте пока послушаем нон-стопом победителей прошлой программы. Победила у нас группа Insert, что вполне ожидаем. Ну, кстати, голосовалка была очень тухлая. Что-то я прям в миксере таких голосовалок давно не видел. Ну, прям вот наитухлейшая. Рубилова не было совсем. Вот, в ништяки забрал Эндорфин Оркестр и Блюз Собеседник. Вот, а все снежные песни, которые там есть в прошлом эфире, они все равно будут в новогоднем у нас плейлисте, поэтому Онский и Клементьев, то есть вы как бы все равно там будете. Вот. Итак, Коляновна заболела еще раз, Наташ. Вот мы к вам приехали. Вот, на следующий день она перестала гундосить, два дня походила с белым лицом, а сейчас опять оно у нее зеленое, вредное, и сопли текут. Вот, видимо, опять болеет. Итак, друзья, три трека нон-стопом. У вас пока есть возможность нарезать закуски, начислить себе в стопки, и будем знакомиться с абсолютно новыми группами. Все интересные, поехали.

А итак, друзья, еще одна песенка нон-стопом. И, собственно, начнем основную часть программы. Серега, привет. Санрайз, привет. Всем, с кем еще не поздоровался, приветище.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21-21-22 на моих зеленых системных. Привет всем еще раз. Вернулось наше абсолютное зло Коляновна Фрекенбок в рот мне ноги. У нее теперь есть пылесос, теперь она может полноценно называться Фрекенбок. Сидит мне злые морды корчит. Привет! Привет всем, кто к нам только что подключился. Вижу, привет, Соня, привет, Михаил. Привет, вот Сода это у нас. Это у нас Сода. Картинку теперь осталось добавить. Ксюха, здравствуй. Вроде все, никого не пропустил. Ну ты будешь здороваться сегодня или где? Что ты сидишь с кислой миной? Ну, ну сделай нам веселую морду.
3: Всем привет!
2: Вот, всем привет! А итак, друзья, сегодня у нас все абсолютно участники новенькие. Абсолютно все участники интересные, и сегодня будет эфирчик такой разноплановый. Вот, опять же, сегодня разминаемся, готовимся. Через неделю у нас будет последний миксер в этом году, и он будет синим, друзья, обязательно будет синим, причем таким пурпурно-синим. Мы будем бухать. Бухать будем 100%. Вот, на следующем миксере будем слушать старых знакомых, потому что я посмотрел, там есть новые песенки от старых знакомых. Ну и так, поднаберем вне конкурса, чтобы не озадачиваться всякими голосовалками перед каникулами. Вот, а сегодня, сегодня все новенькие и все классненькие, ребята, вот честно вам говорю. А итак, открывает эфир. Открывает. Но сегодня, кстати, я предупреждаю, друзья, сегодня очень много групп, которые называются и пишутся, понимаешь, совсем не по-славянски. А так как у меня с албанскими языками проблемы, я буду читать, как попало. Друзья, я английский язык учил всего полгода в 4 классе средней школы. Вот, поэтому, если что-то не так, не обижайтесь, поправляйте в эфирном чате. Итак, первая группа у нас из Москвы. Группа Underwheel, Orange Skies называется трек. Про себя написано следующее. Мы акустический инди-дуэт, нам нравится... Вот, кстати, опять инди. Вот я вчера в эфире задавал этот вопрос. Сегодня опять задаю вопрос, что такое инди? Вот, нам нравится писать свои песни и делать каверы на разных языках. Мы убеждены, что всего два языка по-настоящему способны объединить людей. Любовь и музыка. В нашем творчестве эта убежденность звучит на английском, русском, украинском и белорусском языках и называется Underwheel. Итак, ставим, слушаем Orange Skies, поехали. Ну а вы не стесняйтесь, комментируйте. Музыканты, если слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте ссылочки на свои группы во ВКонтакте, на свои какие-то ближайшие концерты, мероприятия. Это не возбраняется, это приветствуется. Единственное, пожалуйста, дублируйте во ВКонтакт. Хоть мы там читаем редко, потому что неудобно, но все-таки там потом люди зайдут, посмотрят и перейдут. Итак, поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:29. Как я и обещал, сегодня все ребята интересные будут. Сегодня все ребята будут интересны. И вот такие вещи я называю зубодробительная милота. Просто обалденно, молодцы. Так, и что, я вступил в группу. Вижу, Ксюха к нам прорвалась наконец-то в Дискорд. Все, можно теперь WhatsApp закрывать. Потому что в WhatsApp очень неудобно. Там ни имен, ни ничего, одни цифры. ВКонтакте постоянно обновлять надо, а в Дискорде вот они, все тут, все на месте, все под рукой. Вот, просто Евгений к нам нарисовался. Привет тебе, дружище. Вот, Пашка спрашивает, кто это. Ну, давай я еще раз расскажу. Только что у нас играла группа Underwheel. Вот, ссылочку выше где-то они в чате бросили. Можно зайти, вступить. Вот, ребят, сразу говорю, грузите свои треки на неформатку смело. Мне очень понравилось, что вы делаете. Хочу дальше ознакомиться. Ну и начинаю читать комментарии. Так, что там у нас? Так, вот, милота Антоха написал, сурики плюсиков наставили. А Родик пишет, красиво, мягко звучат, приятно, пойду-ка скачаю для себя. Вот, Сода написали, плюс один слушатель. Слайк пишет, красивенько, но засыпательно. Нет, вот под такое как раз засыпать невозможно, потому что такое слушать хочется. Так, Мишаню впирает. Сонька пишет, для сна хорошо. Нет, для сна такие вещи не идут. Так, седой граф Серега пишет, классно. Так, Яха пишет, Бонни Тайлер и ее внучка. Няшно, няшно. Так, Серега Лонский пишет, здоровско, тоже хочу акустический альбомчик замутить. Все очень честно, зашло. Так, Андрейка, наш любитель электронщины, пишет, в принципе, норм, но не настолько, чтобы скачать и слушать в плейлисте или в машине. На любителя, дело вкуса. Ну, я как раз наоборот такие вещи люблю слушать в плейлисте или в машине. Так, Натаха пишет, симпатично. Так, Sunrise пишет, нам трек очень понравился. Витос пишет, очень неплохая работа, спета и сыграна красиво, по-простому, без заморочек. Так, Вадимка пишет, очень хорошо, на нашем языке было бы лучше. Но и так хорошо. Ты знаешь, я вот в принципе, знаешь, когда не люблю на английском, когда слышно, что поет не носитель. А здесь спето классно. И ты знаешь, вот если бы пели вот то же самое по-русски, вот поверь мне, вообще песня бы была, ну, не такая. Она бы звучала совсем по-другому и так бы не легла на ухо. Вот это мое мнение, я проверял, я знаю. Так, что там? Что еще? Вот Стрела Морфея пишет, ненавязчивая, почти прозрачная аранжировка, почти постоянное многоголосие, много ассоциаций с зарубежной музыкой, в данном случае взяты из-за бугра, хорошие положительные моменты, слушается приятно. Так, Сурики пишет, большой потенциал. Привет, М17. Привет, ребята, привет, Анатолик, привет, Лерка. Не знаю, кто из вас пишет под этим красивым ником. Так, что там у нас еще? Ну все, вроде, по треку больше никто ничего не написал. Димка вот пишет, я чуть не уснул, но качество супер. Но ты чуть не уснул, потому что у тебя сейчас что? 28 часов 33 минуты. Вот, это только потому, что ты хочешь спать. А так, я думаю, ты бы не уснул. А давайте ехать дальше. Дальше у нас группа называется тоже не по-русски. А то, вот, оба они тут. Ну, обоим вам тогда привет. А группа звучит у нас не по-русски, но поют абсолютно на родном языке. Lights Out. Сейчас я найду, где вы у меня. Где вы у меня? Я же вас всех, суку, открывал. Так. Не вижу, мать вашу. Ладно, сейчас мы пойдем другим путем. Сейчас мы зайдем мы куда? В сообщение к Коляновне. Вот, перейдем. на миксер 82. Сейчас я вас найду, ребятушки. Не пугайтесь, не пугайтесь. Вот. И вот вы уже у меня под мышкой. Под мышкой в смысле подкомпьютерной. Хапнул ссылочку. Так, город Питер. Город Питер. Про себя написано следующее. Музыка Lights Out, харизматичная альтернатива с женским вокалом. В текстах вопросы, которыми задаются дети конца 20 века, о страхах и сомнениях, надеждах и вере в лучшее. В каждой песне история человеческой жизни. Вот, собственно, ставим, слушаем. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:38. Я думал, Слайк сегодня... У нас вообще Слайк, он не любитель женских вокалов. Я думал, что он сейчас оценит. Думал, что ему понравится. А он вот прям раз, ему не вкатило. Пишет, вроде все хорошо, но не цепляет. Все как-то среднее, без изюминки. Женский вокал не зашел, стандартно. Не мое в данном случае. Ну, не знаю, Слайк. Ты сегодня, видимо, в угрюмом настроении пришел на программу. Поэтому тебе и не зашло. Так, что там пишет нам народ? Бодрит. Соньку взбодрила. Эрик пишет, начало понравилось, настроило. Так, что там? Сода пишет, приятные нотки у гитарной партии. Родик написал сразу, хорошо, браво. Похоже на русскую версию инсерта, пишет наш далекий друг Димка. Вот, что там? Антохе понравилось. Мишаня пишет, сведение хорошее, голос неплох. Что там еще у нас такого, чтобы прям вот почитать можно? Вот, Витос пишет, отлично сделана песня, хорошо. Остальное дело вкуса каждого. Вот, Пашке все напоминает Лауну. Вот, но пишет, скорее это плюс для моего восприятия, мне нравится. Так, Сода пишут, если смотреть на общую картину, то выглядит очень даже интересно. Ксюха у нас пляшет. Так, Андрейка пишет, с первых нот музыка дает знать, что годнота, плюс один вам в карму. Че ты в карму? Ты им в голос, вот, вот голосовалка появится завтра, поставишь им галочку. Так, Стрела Морфея пишут, стильно, модно, молодец. Вот сегодня Светка, походу, пишет, потому что зеленая аватарка. Я понял, как вас различать. У Сашки красная аватарка, у Светки зеленая. Вот, стильно, модно, молодежно, исполнено хорошо. Чуть бы, может, вокал подняли прямо капельку. Не все разобрали слова. Может быть, это из-за даблов. В целом, это крайне добротная вещь. Вот, Вадим пишет. Аранжемент хорош, все остальное надо второй раз послушать. Будет такая возможность. Так, Серега Онский что-то не понял. И стих не разобрал. Что-то не понял, что-то стих не разобрал. Все там как бы понятно. Так, Виктория, привет. Привет тебе. Яха пишет, такому драйву название бы еще пожестче. Не хватит, а хватит нахуй. Голос в припеве не впечатлил, в куплете трижды драйвовей. В целом зашибец, а бэки просто прекрасны. Бэки просто прекрасны. В целом, короче, в итоге понравилось, Яш, я понял. Я всегда, когда начинаю читать твои комментарии, это тебя Коляновна когда укусила, видимо, ты заразился этой херней. Начал всех хуесосить вокруг. И я, когда начинаю читать твои комментарии, я всегда не знаю, чем они закончатся. В итоге-то все хорошо, я понял. Так, что там у нас все? У Ксюхи рыжая. Что у Ксюхи рыжая? Пашка написал, у Ксюхи рыжая. Вот. Нет, у нас Стрела Морфея. Там два человека, Сашка и Светка. Вот, и они все пишут с одного аккаунта. Вот, и я всегда сижу и гадаю, а кто написал эту надпись. Вот, ладно, едем дальше. Едем дальше, далее у нас еще один интересный проект. Не, вообще, я вот как и обещал, сегодня все проекты абсолютно интересные, все абсолютно свежие. Я решил сегодня вот вас зарядить такой хорошей, разной годнотой, чтобы вам на каникулах было что поизучать. Так, Lights Out у нас отзвучали, закрываю. Так, все, остальные вроде еще не звучали. А, вот это вот у нас Underwheel отзвучал, закрываю. Вот же он, Onward, город Москва. Вячеслав Onward, я видел, кстати, Слав, извини, забыл поздороваться. Он у нас появился еще до того, как я открыл эфирный чат. Приветище тебе. Город Москва, трек называется «Богородица». Про трек ничего не написано, собственно, поэтому ставим, слушаем, ну а вы комментируйте. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, пока слушали все Onward, я сходил в хорошее потайное место. У меня оно серого цвета. На нем магнитики. На нем много магнитиков, а внутри много вкусного. Вот, раздобыл себе Mos Eisley Wine. Вот, жалко, нет зеленого яблочка. Апшерон под зеленое яблочко хорош. Вот, ну попробую бананами закусывать. И чего я вам желаю? Давайте разминаться, потому что следующая среда у нас будет прям бухально сильная. Сильно бухалистая. Так, что хочу сказать. Шикарнейший профессионал, изумительный классический вокал. И вот где-то я сейчас, ну вот у меня промелькнуло тут в чате, кто-то написал что-то про Кипелова, про Арию. Ребят, нет, я ненавижу ариозные группы, и если бы хоть чем-то там пахнуло, я единственное, с кем могу сравнить, это с Градским. Я очень... Я переслушал все, что было загружено на сайт, и я понял, что вот взять надо именно эту песню, потому что все остальные, они тоже классные, они тоже хорошие, но там очень классический вокал, и я боялся, что начнут чморить просто в эфирном чате, потому что у нас это дело любят. Вот, и я решил взять вот именно эту песню, потому что она, мне кажется, вот всем поколениям зайдет абсолютно, потому что у нас слушатели многоплановые, разновозрастные, и мне кажется, что вот именно эта песня должна была зайти всем. Вот, мне очень понравилось, давайте буду читать комментарии. Так, вот, стереодинамика респектабельно пишут, что там, пошла жара... Слава Onward может? Да, да, да, Слава может. Вот Славик сам пишет: простите, братья, я за рулем, поэтому молчу. Ты смотри на дорогу, не отвлекайся на нас в задницу. Играет оно в радио, и пусть играет. Ты ехай, ехай. Вот, так, музыка классная, Димка пишет. Что там? Анатолик с Леркой пишут: в подборке сегодня прям порадовали после известного только нам маленького разочарования. Толик, не разочаровывайся, все нормально, все хорошо. Зато ты знаешь, как ты можешь звучать. Это же тоже опыт, это же тоже опыт, это хороший опыт, не расстраивайся. Так, Эрик пишет: неожиданный разрыв, прикольно. Что там дальше у нас по песне? Я читаю по песне. Так, Антоха пишет: вполне себе песня зашло. Родик написал: как душевно поет, на доску почета неформатки бы поместил. Красота во всем. Вот, Сонька спрашивает: Кипелов ли это? Нет, нет, это не Кипелов. Так, что там? Сода пишет: знакомый вокал как будто. Кирюша, привет. Привет, Кирюша. Пишет: ничего, так прям зажигательно, голос приятный, напоминает кого-то из тех лет 80-х-90-х. Почему-то молодое поколение думает, что 80-е и 90-е это очень давно. Ребят, это прям вот совсем недавно. Я понимаю, что половина из вас еще даже не заделали нигде и никак, да? Еще даже, в принципе, ваши папки не созрели к тому моменту. Но на самом деле это не так уж и давно. Так, что там еще у нас? Витос пишет: начало было прям эпичное, многообещающим, а дальше как-то сникли. Ну, не знаю, это, мне кажется, вкусовщина. У меня прям вот хорошо зашло. Прям в меня трек влился вместе с Апшероном. Так, Андрейка пишет: совсем ничего схожего с Кипеловым не вижу. Вот, это я поддерживаю. Что там? Стихи хороши, очень все мое. Серега пишет, Славик пишет: напомнил 80-е, 90-е по вокалу и музыке, но этим и понравилось. Я на подобной русской музыке вырос. Так, Вадим пишет: привет, Слава, эта песня хороша. Привет всем музыкантам от нас плюс. Это Вадим. Вадим написал Манцев. Так, Пашка пишет: пусть меня обхают миллионы, вокал как раз-таки не вставил. Музыканты красиво, комп в помощь. Ну, не знаю. Я поэтому и взял именно этот трек, потому что, Пашка, если бы ты послушал другие треки, Я думаю, тебя бы вообще вывернуло, а те, кто ценят, понимают, тем бы очень понравилось. Как бы я не говорю, что они хуже, они на порядок выше и лучше, но их бы просто не так бы восприняли. Так, что там? Стрела Морфея пишет: интересно продуманная структура песни, цепляющая вступление и далее вокальное и музыкальное развитие. Игра между мажором и минором здесь вполне уместная. Вот. Сода пишет: для меня, как человека, который не вовлечен в подобный жанр, все выглядит интересным. Хрен знает, как это работает даже. Ты знаешь, потому что музыка не делится на стили, она делится на хорошую и плохую. Вот, а все остальное — это болтовня, балабольство. Я считаю, что музыкант должен себя пробовать в разных стилях, в разных направлениях, потому что иначе музыкант протухает. Вот, он начинает делать одно и то же. Надо пробовать себя везде. Так, что там у нас? Серега Седой пишет: вокал на высоте, харизматика в наличии, значит, узнаваемость обеспечена. Порадовали. Порадовали. Так. А Натаха пишет: ничего себе, какие сегодня у нас тут сильные молитвы. Текст, музыка, подача — мощно, красиво. Вот, Эрик пишет, тоже на текст обратил внимание. Мишане понравилось. Что там у нас еще? Яха вот пишет: минута вступления до хуиссимо. Вообще в песнях, где упоминается Бог и душа, мне не хватает... мать ети, чрезмерно пафосно. Это мне так кажется. Но для фестиваля РПЦ «Рок против мракобесия», говоря по-русски, хедлайнер готов. Яшка, ну я тут с тобой не соглашусь, понимаешь, как тебе сказать? Я вот всегда говорю, не надо лезть в текст. Никогда не лезьте в текст музыканта. Вы можете как бы оспорить там сведение, качество звучания. Ну вот текст — это сугубо личная субстанция. Это кусок души музыканта. Поэтому туда лезть вот, ну, вообще никак нельзя. Это, я считаю, это святотатство. Вот. И у всех же по-разному все это проявляется. Кто-то сильно верит в Бога, кто-то в него вообще не верит. Кто-то воспринимает его на уровне хорошо и ладно. Вот, поэтому как бы, ну, это не повод для того, чтобы это обсуждать. Вот, я считаю так. Так, что там? С Градским еще не сравнивали. Как это? Слав, я самый первый, кто тебя с Градским сравнил. Так что, пожалуйста. Вот, ладно. Вон, Атаха пишет: Кипелов сегодня в Туле. Не пойду, ни за какие даром. Ни за какие даром не пойду. Так, ладно. Все, давайте ехать дальше. Далее у нас как раз Сода. И вот там все не по-русски. И название группы. И название песни. И я вообще не представляю, как я сейчас все это буду... читать, но попробую. Итак, Сода, All the good girls go to hell. Короче, хорошие, все хорошие девки, валите в ад. Вот, я по-русски вам перевожу. Город Новосибирск. Новосиба у нас давненько не было, кстати. Вот, и про себя у них тоже, блядь, написано по-английски. Поэтому я ничего про вас читать не буду. Вот специально для Зухера в следующий раз пишите по-русски. Ну, не могу я по-албански, честное слово. Итак, ставим, слушаем, поехали. Вы комментируйте, ссылочки сейчас все брошу. Поперли.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Вот же, 22.01 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Я же обещал, сегодня будет много вкуснотищи. И вот я смотрю по комментариям, даже люди, которые в ашпе не слушают такую музыку, просто в легком ахуе, и им тоже понравилось. Это вот как раз из той зубодробительной мелоты. И заметьте, тоже на английском языке. И заметьте, если бы это было спето по-русски, вот стопудово никого бы не вставило. А тут опа, и звучит. Потому что голос, ты не понимаешь, о чем песня, но ты его слушаешь как часть аранжировки, как музыкальный инструмент. И прям, ну, вообще шикардос. Молодцы, молодцы, ребята, от всей души. Так, давайте буду читать комментарии. Что там нам народ понаписал. Так, клевая Ксюха написала. Хорошие девочки, идите к черту, написал Родик. Нет, ну в ад мне больше нравится, потому что вот прям вот идите в ад, и все понятно. Так, что там Антоха написал? Не мое, зря, Антоха. Вот ты знаешь, такая музыка, она восприятие поднимает, оно приятно. Понимаешь, когда идет минимализм, ты слышишь каждый звук, это здорово. Так, Кирюша пишет, очень качественно, я в восторге. Кстати, очень похоже на Билли Илиш. Мне понравилось, 10 из 10, огонь. Вот. Родик написал, офигенно, электронщина и вокал хорошо подобрали. Синт один слегка ломает слух звуком, но забираю к себе. Вот, Андрейка пишет, я в шоке, неожиданно такое услышать среди рокерных групп. От меня плюс, точно в голосовалке будет. Так, Витос пишет, просто красота, просто красота. Седой граф Серега пишет, Новосиб мне напоминают скорее Чикаго. Это оттуда такие чудеса звуковые, голоса красотища. Вот, Анатолик пишет, норм, под настроение, терпеть не могу такое, а тут зашло. Вот, ну это ли не показатель, да? Далее, Димас пишет, все, конечно, круто, но похоже не мое. Это ты просто не пил сегодня, поэтому и тебе не вошло. Мишаня пишет, вообще не мое, но, сука, приятно на душе от прослушивания. Мишаня, значит, твое. Просто ты такие вещи, они, понимаешь, они как изюминки. Есть много треков, там, допустим, одного стиля, да, но они... Ну, они не цепляют, они что-то где-то, блядь, недоделано, где-то вот, ну, заноза, но есть. И она. А тут ты просто услышал качественно сделанный, хороший, стилистически выдержанный материал, и тебе понравилось. Так что на самом деле это твое. Просто надо искать качество. Так, Вадимка пишет: кайф. Нам и такое нравится. Главное, чтобы песня была. Слайк пишет, вот это женское исполнение мне понравилось, с душой и энергетикой. Серега Онский пишет, а мне нравится, даже не знаю почему. Так, что там, Натаха пишет, я мучаюсь, что мне напоминает вокал, точно Айлиш в копейку, нонче весьма модно. Ребят, я не знаю, что такое Айлиш, честно, потому что я погряз в неформатке, я уже давно не развиваюсь музыкально в плане за пределами неформатки. Вот все, что на неформатку попадает, я слушаю. Все остальное просто тупо не успеваю. Так, что там? Димка, ты когда на почту, сука, сходишь? Иди, падла, на почту. Иди на почту. Там 300 рублей мои висят. Я же доставку-то платил со своего кармана. Пишет, вот не знаю про Билли Вилли, но звучит вполне качественно. Попса, конечно, но оригинально. Так, что там? Пашка пишет, неожиданно, не поверите, сам охуел. Думал, радио переключилось. Жду продолжения. Вот, продолжение не последовало, но приятный фарс. Стрела Морфея пишет, песня 100% для радио Европа Плюс. И тут не троллинг, тут факт. Сделан действительно очень хорошо. Все самые современные тенденции учтены. Ты знаешь, Сашка, Светка, не знаю, кто из вас пишет. Европа Плюс в последнее время обмельчала, скажем так, потому что я периодически ее послухиваю, так, чтобы это вспомнить молодость, я же там работал. Вот, и, ну, уже, знаешь, когда вот едешь вне приема сигнала других станций, а Европа Плюс почему-то она часто и везде ловит. Я ее частенько включаю, и как-то вот мне уже не та она стала, не та она стала. Так, Яха пишет, судя по музыке, текст такой. Трахались мы тревожно, то часы тикают громко, то муж позвонит. Не благодарите за перевод. Вообще понравилось, хотя для секса не подойдет. Реально телефон слишком громко звонит. Да ладно, нормально там все звонит, хорошо, зато отвлекаешься и перетерпел и дальше пошел. Так, что там? Сода вот пишут, по-русски бы не вместился смысл, да и сама суть. Сама суть. По-русски бы не то, что смысл не вместился. Я, допустим, смысла и не услышал, потому что я вообще не понимаю по-английски. Но поменялось бы, как тебе сказать, не фонетика, а, ну, сломался бы ритм. И люди начали бы слушать текст, и вот вся прелесть, она пропала бы. И было бы что-то банальное, и, скорее всего, не заинтересовало бы никого. И я бы даже мимо прошел, хотя сейчас сижу и нахваливаю. Так, что там еще у нас? Эрик пишет, очень неожиданно. Ксюха пишет, почему вы сегодня грустный какой-то? Да нет, не грустный, я просто заебанный. Я сейчас работаю очень далеко от Тулы, и мне приходится взад-вперед по бездорожью, и нихера не видно. И устал вообще. Я вот жду, не дождусь следующей среды. Мы с вами нахерачимся коллективно прямо в эфире, и все, и мы уйдем на каникулы, потому что хочется отдохнуть. Просто устал. Так, что там дальше у нас? Андрюха пишет, рокеры, не стесняйтесь такое слушать. Да а кто стесняется-то? Мне кажется, сейчас все все слушают и вообще без проблем. Так, что там еще? Ну, все. Все. Тадын-тадын-тадын-тадын. Все, как бы по трекам, по треку, тут уже этот псориаз начался. Давайте выпьем, друзья, наливайте. Наливайте, у кого есть чего. А я пока объявлю следующую группу. Следующая группа у нас из Дзержинска. Я так А это какой Дзержинск? Нижегородский или московский? Или красноярский? Сколько у нас Дзержинсков-то? Смотрите, друзья, а? Охренеть. Так, Sunrise Group. Трек называется «Дыши». Во, про себя есть. Итак, читаю. Группа была создана в начале 2019 года, и основой творчества стали песни Ольги Горновой. Sunrise играет только авторскую музыку, о самом простом, а значит, о самом главном. О любви, о настроении, о настоящих чувствах, о малой родине, родных людях, о переживаниях и просто истории из жизни. Тут очень много текста. Ребят, я сейчас скину вам ссылочку, кому интересно, дальше почитайте. А сейчас ставим, слушаем и как бы комментируем. Поперли. У меня налито, я как раз сейчас и бахну под эту песенку.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.13 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. А наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио». Кстати, не забывайте в нее вступить и нажать колокольчик, получать уведомления, потому что запись эфира, голосовалка, все ссылочки будут именно в группе, чтобы не просрать момент. Котиков мы не постим, только все по делу. Так, Ксюха пишет: Пашку с днем рождения поздравляю. Пашка, снюхай тебя, вот Ксюха поздравила. Так, что, все вроде я сказал, да? А, ну в Дискорд идите, все идите в Дискорд. Друзья, все в Дискорд, потому что тут все у нас сидят. Так, давайте будем читать комментарии. Так, вот, Димас у нас приболел. А так бы коньячку бы. Ну а чего тебе мешает? Коньячок и болезнь — это наоборот вещи сугубо совместимые, чтобы болезнь ушел. Надо налить прям полный стакан и со словами «болезнь, уйди», вот, «да пронеси меня, Господи», и прям этот стакан бахнуть. Главное не обосраться, когда уже уснешь. То есть надо все это сделать до того, как в кровать упадешь. Вот, и все болезни выйдут, я тебе гарантирую. Так, Антоха пишет неплохо, Мишаня пишет светло, Родик написал интересно, художественно, даже театрально и вкусно, пойду забирать к себе. Так, в суровом Мангохта у нас написал Димка: добрая, хорошая песня. Андрейка пишет: приятный вокал, музыка тоже мелодично звучит, круто, умеете, могете. Вот, Витос написал простенько, позитивненько, со вкусом. Серега Седой пишет: интересная подача. Скачать, что ли? Конечно, скачать. А что на нее смотреть? Надо качать и слушать. Если понравилось, значит понравилось. Надо слушать, пока не разонравится. Так, что там у нас еще? Слайк пишет: песня и хорошо сделана, и задорно исполнена. За это браво. А текст ужасно вторичен и слабоват. Ну, не мог я не придраться, как текстовик. Задолбали вы текстовики со своими придирками. Вот. Если придираться, то можно придраться и к столбу, на самом деле. Слушайте голос как инструмент, и все, и никаких проблем у вас не будет. Вот у меня нет проблем с восприятием, я все песни слушаю с удовольствием, потому что я не обременяю свою светлую, большую, умную голову всякими смыслами. Так, Стрела Морфея пишет: как мы сожалеем всегда, что нет ни форматки на FM, только бы ее слушали в машинах. Но это у вас в Нижнем Новгороде нет ее на FM. Вот, а северо-западным регионам повезло больше с этим делом. Вот, там как раз люди слушают. А я тебе могу сказать, что у нас многие люди слушают, знаешь как, включают через AUX телефон в машине и ездят, слушают спокойно эту неформатку, как хотят, и в хвост ее, и в гриву. И совсем не заморачиваются. Вот. Так, Натаха пишет: у меня родственники в Дзержинске, Нижегородском живут. А как вам... Меньше года, а у вас почти 4500 человек в группе. Вы на всех городских мероприятиях, что ли, пляшете? Судя по репертуару, веселенькому. Да и так вроде все интересно. Вот. Так, что? Натаха, есть такая штука: заплати 100 рублей, получи 100 подписчиков. Вот. Но, как бы, это неинтересно. Ну, пришли люди, которым ты совершенно не интересен. Я... Вот, кстати, этого не понимаю. Ну, какой смысл накручивать подписчиков в группе? Зачем? Что это дает? Кому это надо? Это мертвые люди, которые потом там по истечении 2-3 недель просто, они вообще в делитет уходят, и у тебя группа получается забита непонятными профилями. Так, Яшка пишет: лично мну недовольный мужским бэком, но за текст, да простит меня Зухер, а еще за музон, офигенно подобранные инструменты, почти как у Шаинского, я иду голосовать за это. Вот, иди голосуй уже, иди уже. Я сейчас еще пару стопок бахну, я начну на вас матом ругаться, на текстовиков. Так, Андрейка пишет: вот такие эфиры мне очень нравятся, когда в миксере вот такая жанровая солянка получается. Андрюха, тебя не было, моб твою ять, очень давно, месяц или два.

И ты знаешь, сколько ты многожанровых, многоплановых миксеров просрал просто? Просто вот по своей недоброжелательности. Они у нас... Кстати, миксеры-то они частенько такие. Я не знаю, что ты прям придираешься. Так, что там у нас еще? Мишаня пишет: легко и непринужденно, не надо голову ломать над треком, грузится там все такое. А, грузится там все такое, просто слушаешь и расслабляешься. Просто Женек пишет: курс правильного по спортивному дыханию весной пройден. Так, что там? Пашка пишет: скрипа и драйв, я почти в экстазе. Девочка, руби ништяки, я 1000% за этих ребят, хотя зря эти провалы. Вот, скрипка моя слабость, но плюс, ненавижу саксофон. А за что ты саксофон ненавидишь? Тебя в детстве ударили им по голове, как можно ненавидеть саксофон? Можно ненавидеть тупорылых саксофонистов, которые не умеют извлекать из них звуки или играют всякую фигню. А саксофон на самом деле очень универсальный инструмент. Через него еще можно самогонку гнать, кстати. Вот, так, что там? Стрела Морфей пишет: по существу вопроса, это не наше совсем стилистически, но спета ровно с такой подачей, которой достаточно для именно данной композиции. Сдержать напор, выдержать нужную грань, это тоже надо уметь. Вот. Что там еще у нас? Антоха пишет: коньяк закрепляет. О, Антоха, это смотря какой коньяк, поверь мне. А лечиться вот именно в лечебных целях лучше дешевым коньяком. И вот именно с этой вот молитвой. И прям вот все, как я говорил. А еще можно все это дело закусить чем-нибудь таким, чтобы люто жгучее было. Чтобы у тебя не оставалось уже мыслей даже в голове. То есть, чтобы очистился организм не только через поры, но и мысленно. Вот, и тогда выздоровление придет. Так, что там еще у нас? Что там у нас еще? Андрюха вот пишет: на FM не надо, скоро все приемники будут через 3G, 4G. К тому же матерные песни придется убирать с эфира. Ребят, на самом деле... FM-ом я очень болел в свое время, я его хотел, но сейчас, вот как бы, ну не сейчас, уже давно, я просто увидел статистику лет 10 назад, 1,5 миллиона подключений в сутки, ну и нахер мне этот FM официальный, пиратский он у нас есть, да, вот, он как бы крутится, а официальный, ну представьте, во-первых, я перестану ругаться матом, перестану пить коньяк в эфире, у нас будет лицензия, нам надо будет платить за частоту. Вот. И всего этого нас в любой момент сможет лишить дядя Путин. И сказать: Зухер, вот или ты включаешь нам сейчас Аллу Пугачеву с Егором Критом, или мы у тебя отбираем лицензию. Вот. Мы же почему в Германию перевезли серваки? Потому что начали звоночки, свисточки, начали говорить, что вот вы, ребята, неправильно себя ведете, вот по линии сверху. И мы прям, недолго думая, раз, и в Германию, и все. И вообще нам теперь посрать на все. Так, ладно. Дядя Игорь, ругайся на текстовиков музыкой. Ну, я так как бы и делаю, я вам включаю сегодня. Сегодня весь миксер классная музыка. Весь миксер классная музыка. Так, что там? Что там? Что там еще пишут у нас? Что там у нас еще пишут? Пашка вот бухает. У него сегодня днюха случилась. Павлентий, друг наш. Поздравляю тебя с днюхой. Вот здоровья тебе. Самое главное, остальное не желаю, остальное сам наворуешь. Вот, главное здоровье в нашей жизни, остальное все как бы приходящее, уходящее. А пусть все у тебя будет хорошо, пусть все у тебя получится. Вот тебе от меня лично поздравлялка. Давайте ехать дальше. А далее у нас группа Магнет. Магнет. А город Москва. Так, сейчас мы прочитаем. Вот, есть сопроводиловка. 28 ноября этого года увидела свет новая песня московского автора и исполнителя Дмитрия Волченкова. Трек называется «Жизнь». Щемящая композиция, написанная в лучших традициях романтического рока 70-х,
не оставит равнодушными тех, кто задается вопросами, для чего я живу, что такое любовь, кому подарить душевное тепло. Вот, дарим вам всем, друзья, сейчас душевное тепло, ставим, слушаем. Еще раз говорю, Магнет, город Москва, трек называется «Жизнь», поехали. У меня налито, не знаю, с кем бахнуть. Давайте, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22:27 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже ушел. С вами диджей Зухер. Абсолютное зло Коляновна Фрекенбок покинула нас на сегодня. Вот, и сказала всем пока. Всем пока. Потому что уже песенка звучала, не успела попрощаться. Вот, вам всем от нее большой привет. Только что у нас отзвучал магнет «Жизнь». И давайте буду сразу читать комментарии. Так, сейчас мы пробежим мимо Ротару с кругом. Вот, Демис Руссо в запое, Яшка пишет. Ну, не знаю, Серега Седой пишет, опять нравится, кроме вот этого е-е-е. Но можно привыкнуть. Ну, да, ход мне, скажем так, прям вот совсем неудачный. Вываливается абсолютно из канвы всей песни. И по мне так это вот вообще лишнее. Вообще, оно портит песню. А все остальное здорово. Так, Родик пишет, вокал интересный, есть куда раскрываться. Музыкально красиво, прям вот мое. Спасибо автору. Слайк пишет, знаю Диму Волченкову достаточно давно по музыкальным тусовкам в ВК, поэтому я очень предвзят. Но мне его творчество нравится, не только эта песня. Человек делает свою музыку, невзирая ни на чьи мнения, причем делает это с душой. А мне кажется, музыкой без души заниматься невозможно, иначе это уже будет не музыка. Это уже будет Егор Крид. Так, Димка пишет, у меня ощущение, что голос от музыки в разных космосах играют. Прям не вкатило. А у тебя два космоса? Три? Дим, сколько у тебя космосов? Расскажи. Расскажи, пожалуйста. Так. Витос пишет. Послушал, не покатило, записано без нареканий. Вот так вот. Коротко. Коротко и жутко. Андрейка пишет. Очередной от меня плюс. Отдельный респект за припев. Оригинально и со вкусом. Вот. Вот электроникам нравится вот это. Ну, не знаю. Мне вообще не понравилось, хотя я электронную музыку достаточно сносно слушаю. И слушаю ее часто, когда по ночам работаю, потому что она не отвлекает. Ритмухой долбит и все. Так, Натаха пишет, круто выкрутились. Да. Круто выкрутились с непопаданиями. Впервые слышу такую фишку. Человек явно не распетый, скорее чтец. Я это тоже услышал, то есть вот в припеве там... идет мимо нот. Хотел сказать, что есть же такие штуки, как автотюн и прочая фигня. Их полно, прибутать их, но не стал уже, потому что Натаха вот сказал. Так, что там у нас? Димка пишет, что-то мне совсем не зашло. Вообще не понял задумку автора. Вот. Стрела Морфея пишут, обработка вокала сделала его максимально неживым. Это не вина музыканта, поэтому вот это не состыковка и все отдельно. Музыки и вокал. Пересвести или перепеть. Ну, мне кажется, надо распеться и перепеть припев и убрать вот эти заикания блядские, и будет все здорово звучать. Так. Что там у нас еще? Ушла, не попрощавшись, когда... Ну, я за нее попрощался. Я за нее с вами попрощался. Поэтому, как бы, ну... Ей меня будить в 5 утра. Вот, вы знаете, она у меня замечательная женщина. Вот если мне надо в 5 утра встать, а в 6 уехать на работу... Вот если даже ей не надо никуда вставать, я в 6 утра уеду на работу, но у меня будет термос, бутерброды и чистая спецовка. Вот, поэтому... Я прям восхищен. И ей просто вставать рано. Ей надо меня будить в 5 утра, поэтому она ушла, не прощай. Так. Что там у нас еще? Что там еще? Все! Все, больше по тексту, по песне никто ничего не написал. Давайте на всякий случай ВКонтакте обновлю. Тут вот у меня колокольчик закраснелся. Значит, что-то там появилось. Так, показать следующий комментарий. Опять показать следующий комментарий. А, ну тут у нас... Да, все. По песне больше никто ничего не написал. Давайте двигаться дальше. Далее у нас группа «Пароль». На «Соколиной горе» называется трек. Только сегодня как раз делали видос. Сегодня делали их видос, размещали. Вот, соответственно, завтра клип на эту песню появится у нас в группе. А сегодня мы ее просто послушаем. Я ищу просто вкладочку. Где... Вот же она. Так, хапаю ссылочку. Итак, город Москва, группа «Пароль». Мишаня, вот. Так, пишем, четверо из Москвы начали играть с 2011 года, дебютировали на сцене легендарного ДК Горбунова, участвовали во многих московских фестивалях и региональных опен-эйр, выступали на одной сцене с Артуром Беркутом и 7Б, дважды попадали в ротацию неформатного радио, где треки звучат и по сей день. В 2015 году приостановили деятельность из-за смерти барабанщика, но с 2018 года снова в сборе. Вот. Читать дальше не буду, очень много текста, поэтому почитайте все, кому интересно. Ссылочку сейчас брошу обязательно. А пока ставим, слушаем. Группа «Пароль» на «Соколиной горе» называется трек. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Я смотрю, всколыхнула песенка чат, прям у кого что накатило. Так, ну давайте начну сверху читать комментарии. Вот. Ура, Фано, Родик пишет, мне нравится красота. Димка пишет, проснуться под Тулой, а жить в Бангохте, особенно во вторник, было бы заебись. Дим, ты знаешь, когда меня судьба закинула на Вологодчину, я там очень долго прожил, а сам-то я туляк. Вот. А мой организм, он никак не хотел с этим смириться. И у меня были такие ситуации, когда я, то есть, нажирался там, на Вологодчине, а просыпался утром в Туле. И смотрел по сторонам и не мог понять, как это произошло. Вот, раза два или три так было, но потом мой организм претерпелся, и как бы я там осел, и сейчас бы я туда вернулся бы, если честно. Это вот прям земля и небо. Вологодчина и Тула — это прям разные совсем вещи. Очень я оттуда не хотел уезжать, но опять же жизнь, она как бы боженька, он наверху видит, и он прям ткнул пальцем и сказал: все, Зухер, возвращайся, пора. И вернулся. Так, что там у нас? Серега Седой пишет: вот тот случай, когда хочется вникать в текста, здорово, и мус минимум тоже. Антоха пишет: неплохо, песня из разряда задумчивых. Так, Яшка предлагает послушать текст. Пьянь, Тула, уж не хотят ли они нагрубить заслуженному диджею? А чё мне грубить? Я и пьянь, и Тула, и всё как бы оно вот на лицо, на лице, на лице, всё правдиво. Да бухают везде одинаково, Яша. Ну, что ты? Тебе ли не знать? В Череповце в твоём, ты пока жил, что ты? Вот череповецкие бухарики чем-то от московских отличаются? Ничем. Только акцентом, и всё. Так что всё это ерунда. Так, Натаха пишет, да, классно, даже текст открыла почитать. Димка пишет, я за этих ребят голосую, прям ништяк. Андрюха пишет, критика тут неуместна, по-простому и с душой, сиди, слушай и наслаждайся. Слайк пишет, понравилась песня, в том числе и текстом. Не могу слушать песни без вникания в текст, без текста песня для ног, а с текстом для головы. Вот. Ну, головой можно кирпичи ломать, как бы. Так, ДМБ-98, еду в поезде, круть накатила. Накатила Анатолику. В Свердловске у нас так. Что там? Вадим пишет, песня умная и честная. Ксюхе голос понравился. Яха пишет, на Вологодчине есть телепорт в Тулу. А прогрессивный регион. Очень бухарики отличаются, между прочим. Да ладно, не это. Ты, значит, давно дома уже не был. Съезди домой. Посмотри на бухариков, сравни. Вот. Ладно, все, едем дальше. Едем дальше. Далее еще один интересный коллектив у нас. Город Питер. Город Питер. Кстати, интересный музон, на самом деле, сейчас. Ну, я думаю, половине из вас точно зайдет, и прям так хорошо. Группа называется «Светоч», трек называется «Полюбила», город Питер. Пишут, вот я... Да, вот пишут, есть у них. Все время твердят нам, что мы не формат, везде нужны связи, везде нужен блат. Мы словно шахматы загнаны в пад, для неформатного «Светоч» формат. Да, я знак вопроса даже читать не буду. Для неформатного «Светоч» формат, не переживайте. Итак, ставим, слушаем. Группа «Светоч», город Питер, «Полюбила» называется трек. Поехали, я сейчас все ссылочки брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:46 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от меня уже давно. Вот, я наливаю. Давайте, наливайте, у кого есть. Стрела Морфея пишет, пошли начислять. В конце концов, у нас сегодня повод есть. Все-таки включили вы звуковую карту, да? Перестали на нее дрочить и молиться. Ребят, я всегда говорю, железка создана для того, чтобы работать. Если вы включили железку, и она не работает, несите ее, блядь, по гарантии, сдавайте. И что бы вам там не смотрели на вас продавцы, третий, пятый, десятый, двадцатый раз, несите и сдавайте. Железка должна втыкаться в розетку и в компьютер и работать. Все. Если она не работает, значит проблема в железке. Так что зря вы так переживали. Так, ладно, начинаю читать комментарии. Так. Блюзовая основа Гуд, Мишаня пишет. Яшка пишет, полюбила уж не парня ли с изъяном. Так, что там у нас? Стал не любить женский вокал, слишком много стало. Димка пишет, да ладно, с чего ты взял то, что много? Нормально его тут. Ты просто появляешься, когда девчонок много. Так. Родик пишет, все красиво звучит, настроение не то для такой песни. Вот, Антоха сегодня разродился целой тирадой. Смотрите, дамы и господа, это охуительно. Потому что Антоха, он обычно пишет 2, ну максимум 3 слова, а тут целых 6, 5. Вот, так что, вот, воспроизвели впечатление. Что я такое сказал? Все, я уже новые слова придумываю. Так, Слайк пишет, аранжировка супер, женский вокал на неформатке тоже немножко утомил. Слайк, потому что ты тоже заходишь, когда одни девчонки. Ты прям чувствуешь женщин. И сразу идешь как мухи, да? На эфир. Женским вокалом. Так, Мишане хочется поярче гитару. Так, Андрюха пишет, вот все сыграно на электробалалайке, гитары тут нету. Но на самом деле пентатонику-то ее никто не отменял, ты ее хоть на чем играй, она ей останется, да? Вот, другое дело, как бы в записи-то мы и не поймем, что это балалайка. Ну никак мы не поймем, что это балалайка. Если бы только ты ее вот этими, как это называется, тремоло, да нет, тремоло это другое. Ну, понял, да? Вот прым-прым-прым чисто в балалаечном строе сыграл бы. И вот этими, но через примочку. Вот тогда бы мы услышали, что это балалайка. А так она, в принципе, в записи звучит так же, как и гитара. Абсолютно ничем не отличается. На живых выступлениях, конечно же, смотрится это эффектно. Когда чувак выходит с балалайкой на передний план, кидает, понимаешь, шляпку на пол, вот, рвет на себе кафтан и начинает на балалайке выдавать Джимми Хендрикс. Вот, так, что там у нас еще? Так, вот Женек пишет, нифига себе, чувак на балалайке Джимми Хендрикса выдает, как гитаристу Елены Ваенги. Натаха пишет, похоже на платье за 130, но все равно очень круто. Так, Андрюха пишет, великолепное звучание. Стрела Морфея пишет, небольшая невыстроенность женского голоса на верхних регистрах добавляет шарма. Если бы все было канонически, было бы скучно. И неблюзовая манера исполнения при явно блюзовом ритме тоже интересно. Креативные ребята, пошли начислять. В конце концов, у нас сегодня повод есть. Вот, Никодим Вадим пишет, да, аранжировка крутая, вокал хорош, а вот текст «Любовь-морковь» не сюда. Так, Мишане очень понравилось, Вика скинула ссылочку, это Света, сейчас мы туда ведь вступим. Кстати, друзья, я кого успел во ВКонтакте увидеть, к тем добавился, в френды, если кого-то пропустил, ну, добавьтесь ко мне сами, не стесняйтесь. Так, что там у нас еще? Что там еще? А, вот, пришел сисадмин, наколдовал на старой, новая лежит за покой. Ну и дрочите дальше на свою звуковую карту, господи. Так, что там? Яшка пишет, мне, наверное, не хватило разъебайского вокала. Чутка поразвязнее бы и вообще. А в целом это третья контора, на которую я проголосую. Вот. Женек восхищается, сисадмин починил аудиокарту, теперь я видел все. Ну, видимо, так вот она и сломана была. Ну, хорошо, что не сантехник Серега пришел. Представь, если бы пришел сантехник Серега, починил аудиокарту с помощью лома и какой-то матери, и все. Ой. Ладно. Итак, друзья, сегодня мы слышали все. Сегодня мы слышали все и услышали все, что было запланировано. Что будет дальше? Завтра вечером. Вечером, не раньше, прям поздним вечером, где-то примерно в это же время, на сайте Неформатного радио появится запись вчерашнего эфира, появится запись сегодняшнего эфира. Голосовалки, конечно же, будут. Все ссылочки на записи эфиров и на голосовалки будут в нашей группе Неформатное радио во ВКонтакте. Вот, это еще один повод, чтобы нажать на колокольчик у нас в группе, да? Так, собственно, ставим галочки за все, что понравилось. Следующая среда. Я прям сразу проанонсирую, потому что, чтобы планов жутко не строили, никаких в следующую среду никаких голосовалок не будет. Мы будем бухать в эфире до посинения, потому что будем уходить на новогодние каникулы, на длительные новогодние каникулы. Вот, соответственно, будем просто слушать хорошую музыку. Я видел, что наши старые знакомые нагрузили новых треков на неформатку, соответственно, возьмем их. Ну и что-нибудь я пособираю. Будем буханствиями и встречей Нового года заниматься. Еще раз напоминаю музыкантов. 25 числа рухнет плейлист Неформатного радио. Все поменяется, ну, не глобально, но поменяется. Глобально все поменяется в Новый год. Ну, где-то вот в новогодние праздники. Поэтому у вас еще есть время загрузить поздравления для слушателей Неформатного радио. Запишите голос свой на диктофон, на микрофон, на телефон, на что угодно. И загрузите к нам на сайт. Никаких подложек не надо. Только один голос. Так, про это сказал. Что еще забыл сказать? Ну-ка, давайте. Вроде все сказал. Ну и, собственно, все. Все, друзья, всем пока. Не болейте, любите друг друга. Услышимся теперь с вами в среду. Да, в среду, в следующую среду. И она будет такая знатная, предновогодняя. Я надеюсь, что я вас порадовал сегодня музыкой, потому что старался, от души выбирал. Ну вот лично для меня все прозвучавшие сегодня группы были классные. Мне все понравилось. Вот, поэтому... А, вот Андрюха говорит про диск. Что тебе про диск рассказать? Ну, у нас в группе Неформатное радио в самом верху приклеен прям видос. Ну, про диск там все рассказано. Следующий диск в понедельник отдаем в тираж. Золотая коллекция Неформатного 2. Он уже релиз есть как бы, но мы его пока не пиарим. Я жду пластинки. Вот, пластинки выйдут. Запишем еще один видос и тоже будем его шатать по сети. Вот, собственно, все, друзья, всем пока. Услышимся ровно через неделю со мной лично и с Коляновной. После меня хоть трава не расти, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем пока, всех люблю, всем счастливо.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Тирекс. В 1967 году два английских хипаря Марк Болан и Стив Перегрин Тук организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая тирексомания. Даже Ринго Старр снял о группе документальный фильм. Тирекс были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало, и поддерживало их успех. Но в 1977 году Болан попал в автокатастрофу и погиб, а в 1980 году умер Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. Слайдер.

0: Участники сборника «Грани».
1: 13-й трек второй пластинки «Грани», группа «Last Temple». Город Москва, твои мысли называется трек. Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклоны город встретились так рано, циклон с собой тучи приволок.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

Я видел закаты, я помню восходы. Время летело, текло, как вода. Безудержной чайкой за теплоходом. Это все то, что уже навсегда. А то, что приснится,

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

включи свет. Ты так не любишь, любишь, любишь, любишь, любишь, любишь в темноте. Целуй меня везде.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группой «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была тогда, на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Платвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль дальних дорог, можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой, едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой. И мы едем домой.

своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

дураков, дурочки. Дурочки. И смеются веселясь хворые, с настоящим миром связь порвана.

мерзнут на холоде, боль в голове, шум в ушах производят. А ты такая чистая, светлая, искристая, Боже, как я подавись к тебе, скоро ты скажешь, хватит и да.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В полной тишине храма на угасающем фоне взрослого хора возник голос. Его звучание все нарастало, ни на мгновение не теряя своей первоприродной чистоты. И мне показалось, что никто, и я в том числе, не дышал в этой массе народа. А голос звучал все сильнее, и было в нем что-то мистическое, нечто такое непонятное. И я испугался, соприкоснувшись с этим волшебством. Задрожал, услышав шепот стоявшей рядом монашки. «Ангел, ангел небесный!» Голос стал затихать. Исчезая, он растворялся под куполом храма. Растаял так же неожиданно, как и возник. Прасковья Лейкина родилась 14 октября 900 года в бедной крестьянской семье в Саратовской губернии на Волге. Отец работал грузчиком, на японской войне потерял ногу и калекой не стал возвращаться домой. Мать Лидии от бедности надорвалась работой на кирпичном заводе и умерла. Девочка в 6 лет осталась одна. Заботы легли на почти слепую бабушку. Они ходили по Саратову и окрестным деревням, пели и просили милостыни. «Сироты! Мамка их померла! А батя за веру и отечество кровь пролил! Подайте копеечку!» Вскоре и не стало бабушки. Мир не без добрых людей. В жизни Прасковьи появились люди, которые помогли талантливому ребенку попасть в приют при Кивиновской церкви. Простых деревенских туда не брали. Поэтому и появилась Лидия Андреевна Русланова.

1916 году Лидия Русланова отправилась с медсестрой на фронт. И до октября 17-го служила в санитарном поезде. В мае вышла замуж за интенданта Василия Степанова. В том же году состоялся первый официальный концерт Лидии Андреевны. В 18-м году, на следующий год, он ее бросил. В 21-м Лидия переехала в Москву, а в 24-м уже стала солисткой Центрального дома Красной Армии. В 30-е годы появляются первые записи, которые пользовались феноменальной популярностью. Федор Шаляпин писал другу в письме: «Вчера слушал Москву. Пела русская баба, пела по-настоящему, по-волжскому. И голос сам деревенский. Все детство передо мною стало». Объявили, что исполняла Эл Русланова. Кто она? Голос Лидии Андреевны был настолько силен, что она давала по 3-4 концерта в день. За финскую и Великую Отечественную войну она дала более 1200 концертов, и это без аппарата и микрофонов. На свои сбережения приобрела две батареи «Катюш», которые были отправлены на Первый Белорусский фронт. И что за все это Русланова заслужила? Трофейное дело. В 49-м году ей дали 10 лет. И в тайшетский филиал ГУЛАГа «Озерлаг», где строили первую ветку БАМа.

Андреевна. В августе 73-го, через 20 лет, Русланова пригласили участвовать в эстрадных концертах на больших стадионах. Да, в Советском Союзе были свои Уэмбли. Заключительный концерт состоялся в Ростове-на-Дону, где она полвека назад дебютировала как профессиональная певица. Концерт превратился в триумф. А 21 сентября она умерла. При вскрытии у нее нашли несколько следов на сердце от инфаркта. Похоронена на Новодевичьем кладбище в Москве.

Свези, мол, на почту живее. Я вырвал пакет и скорей на коня. Я по полю вихрем помчался. А сердце щемит, да щемит у меня. Но как будто бы я век с ней не видался. И что за причина, понять не могу. Ветер-то водит тоскливо, и вдруг, словно замер, мой конь на бегу.

эту находку занес. Метель так и пляшет над трупом. Разрыл я сугроб и так к месту прирос.

0: рассказывать нет больше мочи.
1: Не фарман. Стукни Ваську.
2: Тук-тук.
3: Закажи
1: песню.
2: Улетела.
1: Не фарман.
3: Участники сборника «Грани».
4: 19-й трек.

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайка» с Хабаровский край. А трек называется «Рыжая». Поехали! Поехали!

0: Если бы Китай был побольше, а Россия поменьше, то родиной неформатного радио был бы Китай.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей.

Вот ты где, просим, просим, воспетая поэтами осень золотая, радует глаз, загляделся, упал лицом в грязь.

тихие вдохи города тесного, осенью поздней такого мерзкого, ходят по улицам персонажи песен Александра Лаэртского. Все не так плохо, все еще хуже. Ты оступилась на собственном муже, ты поскользнулась на собственных детях, ты захлебнулась на новой диете. Полно, болезно, это всего лишь поздняя осень, пора бесполезная. Мы не в деревне, у нас урожай, деньги в конверте, их нужно прожрать, экономично планируя траты так, чтоб хватило до новой зарплаты. Впрочем, совсем не имеет значения это плохое мое настроение. А разве для русского есть преступление водки и быстрой езды не любить? Осени пушкинской, снежной зимы разные, разные, разные мы. Вот бы лето сейчас, вот бы музыку регги, вот бы твой целовать загорелый живот и лежать на песке, забывая о снеге, оставляя себе от зимы Новый год. Только так хорошо, так единственно честно, так единственно правильно было бы, но где-то там наверху вдруг сочли неуместным, что все счастье в одни было руки дано.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Летит январь, страстей поток, скользит мечта за хвост, держись. Лоскутный миг, короткий итог, колючий сон, и значит жизнь. Очень просто, степ-бай-степ, с улицы на мост.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. В этой песне я попытался их соединить, ну, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Гранж, Сиэтл, 1988 год. Тад. Одна из первых гранж-групп. Тут все просто. Барабанщик Тед Дойл, ставший гитаристом и певцом, попросил басиста Курта Дэниелсона сыграть на басу в группе. Группа Дэниелса играла с предыдущей группой Дойла, в которой он играл на барабанах. Дойл нанял барабанщика Стива Уайта и гитариста Гэри Тортенсена, чтобы завершить первоначальный состав. Ну, вроде просто все, да? Музыка примерно такая же, сложная, как и все в этом коллективе. Ударников за 9 лет было аж 6 штук, не считая Дойла. А понаписал народ много чего интересного, и надо сказать, что любители гранжа знают и ценят этот коллектив. Заценим и мы.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Чаще всего мне задают вопрос, почему волосы кольца, почему кольца. Я вот просто думаю, что нужно об этом сказать немножко. Вот. Был такой атрибут у славянских женщин, назывался височные кольца, которыми украшали голову. А в нашей песне «Те самые кольца» приобрели некий сакральный смысл. Песня о сказке, которая, собственно, сбылась.
2: Второй трек первой пластинки «Ништяки», город Пермь, Маша Канемара, «Волосы кольца». Поехали!

0: Сук не Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: Ха-ха.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере в светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». А трек называется «Чудики, поехали».
2: Расцветают васильки.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Да, шел и как-то, да, спокойно так никого не трогал. Думал, а что бы мне такой вот блюзик такой, именно проводочку, вот хороший блюзик, проводочку. И почему-то мне сразу вспомнился мне ПГ, который пел «Мама, я не могу больше пить». А мне, наоборот, бахнуло так, что надо выпить холодной водочки пузырь, и все, и жизнь наладится охерительно.
2: 11-й трек первой пластинки «Ништяки», город Губкин, проект Игорь К., «Холодной водки пузырь», поехали.

6:15 солнце встало, и кофе не допит, и не доеден бутерброд, и занят лифт, бегут

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция» неформатного. Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Друзья, в эфире
1: Неформатное радио.
2: Мальчик мой, так целуют сестренку.

чувства по проводам. Я так сильно влюбилась, а то, что на пару нам, Евино отчество Бог мне простит. Мы договорились.

0: Трек недели. Продвигай свою музыку в люди.
1: Нынче в треке недели у нас группа из Благовещенска с названием «На том». Трек называется «Чудики, поехали».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Девочки не только про цветочки поют и в куклы играют. Есть некоторые, которые летают в космос. Вот про таких группа Отеп. Вообще Отеп – это имя вокалистки группы. Отеп Шамайя. Группа была создана в 2000 году в Лос-Анджелесе. И сейчас насчитывается 10 студийных альбомов. Каждый альбом – это концептуальное произведение, своего рода спектакль, радио, там, музыкальная книга. Очень интересно и необычно, советую заценить целиком. Стабильность, всегда хорошее плотное звучание и качество кача. Слушаем, кто еще не понял, это все еще New Metal. Отеп Royals. I've never seen a diamond.

беззаботно хохотал. Странно и невероятно понимать, что это наяву. Замер.